эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш Крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И привет всем, доброго утра, 7 утра в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы вейкаперы начинаем.
3: Здравствуйте, красивые, хорошие. У нас сегодня серединка рабочей недели, 16 сентября.
2: Среда, да, два гороскопа у нас впереди. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. А тему мы тоже придумываем, чтобы вам было полегче, опять же. Также у нас игрушка сегодня за приз вейкаперов. Тоже ловите ее в прямом эфире. Ватафакты мы вам расскажем. Ребят в популярите сыграют, а вы им в этом поможете. С помощью чата мобильного приложения «Рекорда» горячие новости. Все это впереди. Ну и если я не ошибаюсь, про игры мы тоже должны сегодня рассказать что-то, да?
3: Про игры?
2: Да.
3: А, геймпарад,
2: да,
3: все верно.
2: Да, все верно. А начинаем с...
3: Название вспоминала.
2: С поводов, да, на 16 сентября 2026 года. День вот завитушек, кудряшек, локонов, волют, вензелей.
3: Ну, посмотри, какая у меня чуйка. Я ж не знала, что будет сегодня отмечать.
2: И...
3: А у меня на голове что? Кудря.
2: Волосы. Все отлично. Поэтому все девчонки сегодня как будто бы у вас день рождения. Знаете, есть такой день, сразу понимаешь, в офисе у кого сегодня день рождения. Когда девчонка в кудрях приходит такая вся. А до этого... без кудрей ходила. А здесь неожиданно что-то произошло, и ты понимаешь, надо поздравлять.
3: Либо отец за хлебом ушел.
2: Да, и пришел, либо.
3: Да,
2: здесь два варианта. Три.
3: Я поняла, почему сегодня день завитушек, потому что сегодня Всемирный день парикмахера.
2: Ой, парикмахеры, цирюльники, с праздником вас.
3: Так вот откуда, я думаю, барбершоп, барбершоп, а оказывается парикмахер-то это и есть барбер.
4: Барбер, барбер.
2: Да, поэтому сегодня всех, кто занимается волосами, с праздником вас, дорогие друзья. А праздник нелегального питья, так он называется.
3: Что началось-то?
2: Ну, вот как что?
3: У нас вроде сейчас все это легально.
2: Ну да, день ежевики сегодня, Blackberry Day, вот такой вот.
3: Подождите, а вот здесь есть вопросы. А, все, поняла. День медицинских клоунов. Это реально очень полезная штука. Она существует 4 года. И смысл такой, что клоуны ходят по больницам, я так понимаю, оказывают очень положительное влияние на выздоравливающих.
2: Да, либо в нарядах супергероев. Поэтому,
3: да, терапевтическая, ребят, поддержка.
2: Молодцы. Международный день охраны озонового слоя. Давайте-ка охранять. Давайте-ка что-то с природой подумаем. Действительно, там же какие-то проблемы уже назревают там, с озоновым слоем. Поэтому нужно позаботиться о планете тоже, как она о нас.
3: Ты вот сейчас сказала, я о Стасике подумала.
2: Потому что он на нефть похож?
3: Нет, что? Потому что он какой-то слой сейчас, мне кажется, оберегает.
2: Возможно, возможно.
3: Слой Наполеона.
2: День образования профсоюзного движения в Карелии. Во! Карелия, вы наш прекрасный сосед.
3: Рядышком.
2: Да, 108 лет у вас празднуется этот замечательный праздник. Знаете, поздравьте свое профсоюзное движение сегодня.
3: А ты чего так запел-то? Ты же был там, тебе не понравилось.
2: Мне, честно, не мой отдых. Это для тех, кто любит природу, рыбу, вот кемпинги.
3: Воздух, да, лес.
2: Да, да, это вот для вот
3: этих всех.
2: Я люблю дом. Вот что я люблю. Так, давайте, что там мы, на что накидывать будем на рубрике «Я в эфире»?
3: Про парикмахера надо завитушить. Какая ты прическа,
2: какая вы прическа этим утром? Конечно же, я штрих-код, вот этот самый популярный, который раньше был, ты-то помните, все выбриваешь, спереди оставляешь.
3: Я девочка, именинница с бигудями.
2: Все, отлично, какая вы прическа? В чат мобильного приложения «Рекорда» голосовым нам запишите, мы скоро начнем слушать. Вейкаперы, погнали!
0: Вейкаперы!
1: На рекорде!

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас наш 16 сентября.
2: Овны, сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком.
3: Тельцы, сегодня у вас появится некая цель, которую нужно моментально достичь.
1: А близнецы, сегодня вам может оказаться непросто собраться собственными мыслями.
2: Раки, вы подобно летучему голландцу, все время в пути, почти всегда без определенной цели.
3: Львы, сегодня кто-то очень глупый может все испортить.
1: Девы, сегодня вы не сможете пожаловаться на невостребованность.
2: Весы, сегодня судьба ваша целиком и полностью будет зависеть от милости ваших собственных эмоций.
3: Скорпионы, сегодня все вокруг вас будет музыкой. Ну, просто не день, а песня.
1: Тельцы, вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите.
2: Козероги, вы счастливы сознанием способности помочь другим.
3: Водолеи, убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показаться кому-то на глаза.
1: Рыбы, если бы можно было снимать те картины, которые проносятся в вашем воображении, Голливуд был бы давно уже развален. Всем хорошего дня, друзья!
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Сектор приз на барабане. Буква.
7: Назову слово целиком. Фантастика.
6: Верно.
7: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
8: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica-nm.ru 18+.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
11: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
12: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов.
13: Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
15: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
16: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
17: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
18: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
19: Exit. Born for more.
20: Реклама, не оферта.
21: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: А мы ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. В день-то барбера и парикмахера, конечно же, какая вы прическа. Этим утром, этим днем, вообще, в принципе, по жизни. Запишите нам голосом, а мы через 10 минут все это послушаем вместе с вами.
1: Стас еще не сказал, какая ты прическа.
2: Хорошая. Недорогая.
0: Нетрезвый петербуржец, а у нас такое бывает, к сожалению. Украл с кухни ресторана 8 килограммов замороженной рыбы. Вот. Но спустя день написал записку и вернулся через курьера. Написал: добрый
1: Видно
0: день.
1: Стало.
0: Я в состоянии такого-то опьянения ночью 5 сентября зашел на вашу кухню и взял из морозилки упаковку замороженной рыбы и увез с собой. Как протрезвел, понял, что ошибся, отправляю обратно.
1: Как он туда зашел?
2: Через окно, видимо.
0: Зайти несложно, понимаешь?
1: Серьезно?
0: В состоянии.
2: Осознать сложно.
0: В состоянии, да, такого вот. Гусары в Петербурге.
2: Слушай, ну причем он вернул обратно 7,5, 7600. Потому что чуть-чуть попробовал. Говорит, типа, фу, какая гадость это ваша заливная рыба, сказал он и вернул.
1: С одной стороны, прекрасно, что у него есть совесть. С другой стороны, а что теперь? А если они написали заявление о поиске этих килограммов?
0: Не знаю.
1: Нужно отозвать?
0: Не знаю. Главное, что вернул. Меня радует тот факт, что забрал, вернул, на камеры попался. Есть даже момент, когда...
2: Они же могут забрать заявление. Сложно.
0: Ну да.
1: А рыба не пропала за ночь, пока она непонятно где была?
0: Ну, в холодильнике хранил, наверное.
1: Что ты взял?
2: Слушай, дважды эта рыба пропасть не может, мне кажется.
1: У него, думаешь, и совесть проснулась, и логика?
0: Все возможно, но как ты же знаешь, куда...
1: Такой украл и сразу в холодильник побежал у себя. Так, так, так.
2: А представляешь, в этом состоянии он украл рыбу не просто, чтобы съесть, а такой, говорит, так, исполняй мои три желания.
1: Ну, поживи.
2: Идем дальше. Ты исполни. И ничего не сработало, я вернул.
0: Для меня история позитивная. Такая достаточно комичная и позитивная. Вывод какой? Ну, не стоит перебирать с алкогольным опьянением. Вот и все.
2: Хочешь суши? Закажи.
0: Да.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил о готовности России к новому раунду переговоров по Украине. По словам главы МИД, Москве есть что сказать. При этом ее позиция и задача обеспечить безопасность страны с начала конфликта не менялась. Лавров также заявил, что конфликт мог завершиться еще год назад, если бы были выполнены договоренности, достигнутые на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. На всех АЗС Ленинградской области хотят установить лимит на заправку не более 30 литров на одного клиента, сообщил губернатор Александр Дрозденко. От идеи вводить талоны и QR-коды отказались, а заправку по отчетам и нечетным дням пока решили не вводить. Сейчас временно не работает около 20% АЗС, при этом спецтехнику, скорые, пожарные машины и школьные автобусы будут заправлять вне очереди. Полностью стабилизировать ситуацию рассчитывают в октябре. Власти предложили разрешить селлерам устанавливать минимальную цену на товары, маркетплейсы не смогут продавать их дешевле даже за счет собственных скидок. Продавцы также смогут отказаться от участия в акциях до реализации товара. Минэкономразвитие считает, что это позволит защитить ценовую политику селлеров от нежелательного влияния маркетплейсов. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Топ покупок месяца.
10: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
11: JQ J7. Впечатлить друзей.
9: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.

0: Какая же вы сегодня прическа в день барбера? Мы слушаем ваши голосовые сообщения. Вот вам кажется, что мы платим этим людям, да, чтобы они записывали голосовые. Нет, они сами по настроению с утра. Как же замечательно, и спасибо им огромное. С Олега начнем.
1: Привет, Рекорд. Я сегодня прическа каре на ножках. Потому что у меня, я походу проколол колесо. И на работу надо идти пешком. Сижу, слушаю вот радио. Может, никуда не ходить вовсе?
0: Ты не ходи никуда, конечно. Зачем? Прокол-то колесо. Уважительная причина.
2: Ты сидишь в тепле, играет радио. Закажи поесть еще.
0: Да.
3: Саша даже голосовой не смог записать. Написал, я лысый, хочу, чтобы все по жизни было гладко.
0: Классно, Александр.
4: Всем добрейшего утра. Здрасте.
5: Доброе утро.
4: Ой. Вот так вот неожиданно.
0: Да.
4: Далекие-далекие времена, когда мы не знали, что такое сайдпад, кроп. И все остальные вот эти приблуды англоязычные. Миллениалы и бумеры должны знать. Я прическа канатка. Канатка есть такая прическа. А что это и как это, загуглите в Яндексе.
0: Вы знаете канатку?
2: Да, я слышал такое.
0: Ну, я видел.
3: А я не знаю, как это выглядит.
0: Посмотри, она забавная очень, сама по себе канатка. Саш, пока послушай.
6: Доброе утро, рекаперы, доброе утро всем. Поможет песня, чтобы понять, какая сегодня прическа. Парикмахер, дядя Толик, подстриги меня под нолик, подстриги под нолик, дорогой.
0: Композиции какие у нас играют в эфире от слушателей. Че, нашли канатку?
3: Я нашел 5 модных видов канатки.
0: Вот, которая самая не очень, вот про то он и говорил. Николай.
7: Привет, вейкаперы. А смотрели вы когда-нибудь фильм «Чокнутый профессор»? Там есть момент про прическу «Взрыв на макаронной фабрике». Вот я, наверное, такая вот прическа, как у того персонажа, про которого это сказали.
0: Да.
3: А у нас есть кто-нибудь в приподнятом настроении с иракезом?
0: Панк кто-то такой прям? Не знаю, пока не слышал. Евгений.
8: Всем доброе утро. А я мамина прическа, потому что все детство, когда меня подстригала мама и училась на мне, как и на папе, у меня прическа называлась «мамина прическа». Поэтому, да, у меня мама парикмахер, и причесок у меня было в детстве много.
0: Зато как руку набило, да, на Евгении. Теперь идеально, можно идти вообще. Кстати, на фотографии Евгений лысый.
2: Это последнее ее изобретение.
0: Последняя работа, да. Леха.
9: Доброе утро, вейкаперы. С вами Леха Комарик. И сегодня я прическа стадион на голове. Либо озеро в лесу. Как-то так.
0: Озеро в лесу. Классная прическа. У мужиков популярна, кстати. Челентано офишл.
10: Доброе утро, страна. Доброе утро, Никитос, Нючик. Ну и, конечно же, Стас! Опять прослушал я вашу темку, не услышал. Так что можно я просто передам привет вашему слушателю? Тоже ее каждое утро слушаю, слышу ее голос. Мадам Рики, коничуа тебе! Всем хорошего позитивного настроения, хорошей среды. Или что сегодня, четверг. Так что всем слушателям большой пламенный привет.
0: Классно, но сегодня среда, но привет звучал очень угрожающе, да? Такой непонятный.
2: Вроде поздоровался, вроде оскорбил.
3: Мне кажется, мы как проводники скоро будем. Люди будут между собой общаться, а мы так, знаешь, просто выводить их в эфир.
0: Мы прокси.
11: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр Автолига, Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. Автолига.
2: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
8: Серьезно? Так дешево?
7: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
8: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
9: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Сбербанк», ООО «СЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
13: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
13: Не пропустите, друзья!
14: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
15: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
16: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
17: Мы готовы удивляться.
16: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
17: Хочется на ТНТ.
18: На ТНТ.
19: На ТНТ.
16: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ».

0: Юмор-ФМ и каперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Привет, с вами Влад Чертаков и рубрика «Геймпарад». В ближайшие пару минут расскажу вам, что было интересного в мире видеоигр. В ТикТоке новый тренд. Девушки массово обвиняют парней в микроизменах из-за грядущей GTA 6. Все дело в слухах о продвинутой механике отношений между главными героями. Персонажи смогут флиртовать, держаться за руки и ходить на свидания. Некоторые пользовательницы запрещают своим парням покупать игру. В шутку или нет, непонятно. В ответ геймеры резонно напоминают, что девушки годами строили гаремы в Sims, и никто не называл это виртуальной изменой. Для консоли Nintendo Switch 2 официально представили продолжение культовой серии Metroid Revenus. За разработку отвечают авторы хитовой Metroid Dread и Samus Returns. На этот раз главной механикой станет поглощение врагов ради выживания. Разработчики обещают выжать из новой консоли максимум. Игра получит поддержку 120 Гц и технологию HDR. Релиз 28 января 2027 года. Компания Blizzard внезапно выпустила первое за 23 года официальное дополнение для Warcraft 3 под названием Forsaken Kingdom. Сюжет заполнит пробел между финалом Warcraft 3 и началом World of Warcraft. Игроки увидят падение Лорда Рона и становление фракции отрекшихся во главе с Сильваной. Игрокам обещают более 30 часов новой кампании. Дополнение уже доступно в Battle.net. Российская студия Games Voice выпустила первый дневник неофициальной локализации дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Команда уже собрала нужную сумму и вовсю пишет русскую озвучку для персонажей второго плана и массовки. Приступить к озвучке главных героев планируют через несколько недель. Юристы Sony окончательно похоронили надежды фанатов на мультиплеер The Last of Us часть 2. Модер под ником Speclaser готовил неофициальный сетевой режим для ПК-версии игры и планировал запустить его уже в этом месяце. Но после официального предупреждения от Sony проект пришлось закрыть. Сама японская компания свернула разработку сетевого режима еще 3 года назад. На этом сегодня все. До связи на следующей неделе. Играйте только в хорошие игры.
0: Геймпарад. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутый. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
5: На рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра у нас в Петербурге, по московскому времени мы будем с вами еще 3 часа.
3: Друзья, в этом часе мы обязательно с вами поиграем, у нас игра «Секунданты», поэтому готовьте ваше мобильное приложение, оно бесплатное в ваших телефончиках.
2: А теперь готовьте свои дипломы и забудьте про них. Молодежь что? Без высшего образования живет лучше. Исследование показало, что безработица среди зумеров без диплома приблизилась к минимуму вообще за последние 20 лет. Причина – это растущий спрос на рабочие профессии, а вот их сверстникам с высшим образованием все сложнее найти работу из-за внедрения того же самого искусственного интеллекта практически во все сферы работ. Видите, как оно происходит?
3: Я правильно понимаю, мы сейчас именно в новости высшее образование указываем, потому что давно уже сказали, что самые перспективные профессии – это сварщик и швея. И на эти профессии можно легко обучиться после 9 класса в колледже, техникуме там, или еще где-то. Соответственно, высшее образование, которое дает, понятно, что оно дает, тем более первые 2 года это общеобразовательные предметы, но когда у тебя в дипломе написано «менеджер», но непонятно, куда идти управлять людьми без опыта работы.
2: Ну да, давайте про это.
4: Согласился.
2: Я просто как лекцию выслушал сейчас такой, как на парах посидел.
4: Слушайте, но смотря на кого вы учились, если ваше профильное образование, ну какое-то такое, допустим, учитель, педагог, не знаю, химик или еще кто-то, то тогда это имеет смысл получать высшее образование. Если ты же хочешь работать ручками там и другой профессией, то, пожалуйста, не получай этот диплом.
2: Вот и вторую лекцию отсидел. Лучше я в КВН пойду поиграю. Поставьте мне просто так зачет.
4: Вот, кстати, многие, кто играл в КВН, не закончили высшее. Учебное.
3: Почему? Мы же закончили, но с трудом.
4: Ну да, не, я нормально вроде.
3: Я тоже нормально. Нас поддерживали игру в КВН.
2: В общем, вы очень плавно и даже незаметно перешли к нашей теме обсуждения. Такой. Вышка или сразу работать? Вот. А пригодился ли вам диплом? Такой у нас еще есть. Второй тайный вопросик мы будем обсуждать. А вариантов голосовалки у нас немного. Диплом нужен, диплом не обязательно. Вышка, сразу работать. Все.
3: Чтобы работать, диплом не обязательно. Но высшее образование и среднее очень полезны для мозга.
2: Нам нужна практика людей в данном случае. Ну, не знаю, здесь, кстати, спорно. Можно и получить навыки и знания по профессии.
3: И остаться тупым.
2: И остаться тупым, да. Это одна ветка развития, а другая – это спокойно работать на какой-то специальности.
4: То есть, не получая диплом, работать в своей профессии.
2: Конечно,
4: ну, вот я, как человек, который работал, давайте так вот в этой сфере немножечко, меня обогнал человек, у которого уже на тот момент был диплом о высшем образовании. Хотя опыта работы было у меня больше. И взяли его.
2: И чем же он взял?
4: Дипломом? Просто он говорит, у меня есть диплом о высшем образовании. А говорит, значит, ты лучше специалист.
3: Я вообще свои дипломы один раз вообще в жизни показывал.
4: Кому?
2: Это завуалировано?
3: Нет, на собеседование. Реально попросили прийти с дипломом. Я так радовалась, что у меня кто-то попросил взять его.
2: Я вообще думал, что ты что-то завуалировала. Я свои дипломы один раз в жизни показывала. Думаю, ничего себе. Вот как мы перешли к другой теме. В общем, ребята, давайте обсуждать. Вышка или сразу работа? Диплом вообще вам пригодился, те, кто его получили? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Игорь. Горячая тема у нас сегодня, будто мы телеканал «Россия-1», «Вышка» или сразу работать в студии. Анна, встречаем, человек с дипломом. Я с дипломом, чё, я вспомнил, у меня есть. В общем, читаем ваши комментарии и мнения. Дим пишет, диплом нужен только в одном случае, если ты можешь подтираться картоном. Мы мнение будем все читать, вот действительно.
1: Еще говорят, очень хорошо столик поддерживает, если шатается.
2: Не, плохо.
1: Плохо? Ты пробовал?
0: Да. Значит, что я думаю? На этот счет, вот в современных реалиях, и действительно, наблюдая ситуацию и зумеров, миллениалов, там, бумеров, неважно, короче, у этих всех поколений, мне кажется, насколько хорошо развито у тебя сейчас критическое мышление, и ты вот можешь адаптироваться под любую сферу, вот, настолько ты и будешь полезен. Есть навык, монетизируй. Не так важна корочка, если ты устраиваешься на работу к миллениалам и бумерам, на самом деле. Но во многих конторах, где уже управляет молодежь, им это не нужно. У них есть тестовые задания, они оценивают тебя на собеседовании, спокойно с тобой общаются.
1: Есть нюанс. Все. Критическое мышление, о котором ты говоришь, очень сильно развивается в процессе образования. И на самом деле про школу тоже, тут тоже можно поспорить. Понимаешь, в основном туда ходят ради социализации, а навыки и знания, которые ты там получаешь, реально можно индивидуально получить от репетитора или там, не знаю, от онлайн-образования. Вот. Немножко разные вещи. Просто ты когда не идешь получать высшее образование, ты же не идешь изучать самостоятельно что-то.
0: По поводу того, что в образовании развивается критическое мышление, нет. Там работают клише. Это книги, которые еще действуют там с 900 каких-то годов, и по ним до сих пор все преподается. Поэтому критического мышления там никак. В школе мы получаем базовые знания. Вот с этим я согласен. Целиком
1: полностью. Ну, ты еще скажешь,
0: учим
1: что критическое
0: читать,
1: мышление
0: писать и так далее. А когда мы идем в тот же универ, нас обучают по вот этим старым книгам. Ну, посмотрите, преподаватели все, да, мудрые, классные, замечательные люди, философы своих дел, но по итогу ты получаешь все равно базу, которая, возможно, уже устарела вообще.
1: Так для этого и есть развитие критического мышления, когда ты поставишь под сомнение, что эта база устарела, и начинаешь искать другие источники. Не надо говорить, что люди, воспитанные рилзами, начинают у нас критически мыслить.
0: Я так и не говорил.
1: Но ты говоришь, что не нужно вообще ничего изучать. Как раз изучая базу...
0: Я не говорил так. Я говорил, что можно самому прекрасно изучить какие-то моменты и пойти в сферу, которую ты хочешь. Вот и все.
1: Где изучить?
0: Да, сейчас источников более чем, поверь мне, и англоязычных, и наших русских. Пожалуйста, сиди, изучай любую профессию. Работник может управлять краном, на самом деле, просто вот изучив эти основы.
2: Но все равно ты должен пойти учиться, у тебя должна быть практика. Потому что университет
1: это
2: же... Университет это же не только теория.
0: Я понял, мам, пап. Давайте почитаем комментарии дальше. Холли Грейл пишет, нужно удачно выйти замуж. Вот это план! Ну и дипломом махать перед близкими тоже не лишнее. Вот у девчонок вот хорошо вот это вот. Сайты у них есть тоже прикольные. Все, пришла, никакого критического мышления. Разделась и готова. Петр пишет, без мозгов будешь и с вышкой пахать по-простому, а с мозгами отсутствие диплома будет тебя останавливать местами. Да, кстати, есть хорошие специалисты с дипломами, а сидят просто.
1: Коля пишет. До диплома была в основном неквалифицированная работа. Мойщик автомобилей, сторож, разнорабочий на стройке, диджей. После диплома стал работать по специальности, но определенно дает больше возможностей в плане выбора направления деятельности и легче устроиться на работу, так как в мое время везде требовали высшее образование.
2: Слушайте, все просто. Выбирайте профессию, которой вы будете работать, чтобы взять оттуда по максимуму. Если вы выбрали профессию просто ради высшего образования, где оно много требуется, то параллельно получаете, там, развиваете свои навыки. Потом можете не идти работать по профессии.
0: Скажи, мне это в 17 лет, когда я вообще не хотел никуда уйти учиться. Момент, как бы интересно.
1: Есть такой момент, что в 17 ты реально не понимаешь, кем ты хочешь работать. Поэтому, может быть, и есть вот эта отсрочка 2 года, когда предметы все общие, и ты еще можешь плюнуть, перепоступить в другой вуз, выбрать другое направление, выбрать специальность.
2: Как часто ты перепоступала в другой вуз?
0: Вышка или сразу работать? Диплом вам пригодился или не пригодился? Пишите чат мобильного приложения «Рекорды» и нашу соцсеть.
3: Рекорд. Реклама. Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, магистральная 3, 20 20 700. «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
5: Цена с учетом программ «Тейвин», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивается. Оцените свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно.
6: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.
9: Стих. Юникорн. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Лада Веста, Лада Нива, Гранта, Ларгус, Тревел, Спорт. Это все мое, родное, продается в Юникор.
3: Душевные условия покупки нового автомобиля у официального дилера Лада Юникор. Скидка 20% по госпрограмме. Присоединяйтесь к семье. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Б.
5: Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж дилерского центра Юникор. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Автофинансбанк».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Представь, ты в мягком кресле, наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр «Love Cinema» в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр «Love Cinema» — фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
12: Самая большая телесемья.
13: Мы выполнили свой долг родителей.
14: Посидим сегодня в тишине.
12: Возвращается с новой миссией.
15: Вы остаетесь бабушкой и дед.
12: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
16: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
12: Знакомо?
14: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
16: Пройдет.
14: Ты что сказал, Маш?
12: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: через минут 10, поэтому игра. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, если хотите оказаться в прямом эфире, высказаться об образовании и вообще, в принципе, забрать приз от вейкаперов. Мы пока обсуждаем, на вышке или сразу работать, дипломом пригодился, да или нет, что же там такое происходит.
1: Вейкаперы, привет, вышка пригодилась, работаю юристом, на каждой работе спрашивали диплом. Один раз руководитель попросил средний балл посчитать.
0: Олесь рассказывает, никто не запрещает получать образование попутно, с трудовым стажем, например, заочку. Для кого придумали, ребята? Я хакнула систему. Получала инженерное образование, работала в этой сфере манагер, получила диплом, отнесла HR, перевелась инженером. Все просто, если ты знаешь, чего хочешь.
1: Это хорошая схема. Красная. Есть заочная форма, да, очно-заочная, но это же не отменяет, это же все равно образование, получение образования. Ты читаешь литературу, сдаешь экзамены и параллельно набираешься опыта в этой же сфере.
0: Возможно. Светлана, почему-то на работу без диплома не принимают, так что экономика в строительстве пригодилась. Вот ей такая история, например.
1: Работаю врачом, диплом спрашивают при каждом трудоустройстве, пишет Альбина, хотя считаю, что многим диплом не обязателен. Для своих детей я не буду выбирать путь обязательного диплома.
0: Угу. Так, Сергей рассказывает, 2 высших образования, работал не по специальностям, всегда плюс бизнес, этому не научат вообще.
1: Так, вот, у меня высшее юридическое образование, работаю по профессии, в погонах, как и многие мои однокурсники. Однако, знаю нескольких коллег, которые фактически получили дипломы, но знания, как таковые, ну, такое, они получили, что называется, корочку. И скорее были натасканы в практическом русле. Ходили на практики, в отделы, выезжали на места происшествия, тем самым получая опыт. И что касается гражданки, тут раз на раз не приходится. Куча знакомых без вышки получают в разы больше меня, попав в нужное место в нужное время. И есть те, кто работают не по специальности, упахивается, но зарабатывает немного. Каждому свое, но я за вышку ее получения, поскольку образование и его получение, как я считаю, дисциплинирует и как минимум развивает интеллект.
0: Mm-hmm. Костян пишет, нафига он нужен вообще, этот диплом? Первый у меня, оператор по добыче нефти и газа. О, это колледж. Второй, вышка очная, юрист. Третий, вышка заочка, менеджер. Работаю вообще в сфере производства мебели. И дочери старшей говорю, ко мне швеей пойдешь после 11-го, и голодной никогда не останешься. Время терять на это все смысла вообще нет. Случаи разные бывают, опять же.
1: Миша, смысла в дипломе нет. У меня 4 диплома. Токарь 4-й разряд, фрезеровщик 3-го разряда, оператор станков с ЧПУ 4 разряда, оператор ЭВМ 3-й разряд. Пытался работать по профессии, говорили, маленький разряд. По итогу работаю водителем троллейбуса.
2: Ну так надо идти повышать разряд, и тогда будут получаться и
0: всю жизнь учиться. Я за попасть в нужное время, в нужное место в нужное время.
2: Слушай, ну вот у меня есть знакомые, которые пошли тоже работать там токарем, да, с маленьким разрядом. Получали немного. В процессе ты обучаешься, и разряд увеличится, и денег становится больше, и ты становишься большим мастером, да? Ты получаешь эти корочки, ну...
0: А что у нас еще?
1: Вот, хорошая тоже опять схема. Сначала работа, а там видно будет. Сам так сделал. Работал, пошел уже по профилю учиться. Сейчас есть и высшие, и куча дополнительных, и даже MBA. Все потом делается на базе высшего. Любая профессия за условные 500 часов обучения. Дипломы важны потом, допустим, для открытия своего дела или получения лицензии. Андрей, 54 года, Сургут.
0: А вышка или сразу работать, диплом пригодился вам или нет? Делитесь своими мнениями в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле поддержали идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инициативу хорошей и заявил, что Москва ее поддерживает. По его словам, такое перемирие позволит России дополнительно насытить внутренний рынок нефтепродуктами, хотя страна способна сделать это и самостоятельно. Набравшие популярность в России модульные дома начали разрушаться уже через 3 года после строительства, пишут журналисты. По их данным, владельцы сталкиваются с появлением крыс, мышей и насекомых, а также с влагой и плесенью. Кроме того, здания перекашиваются и деформируются, хотя производители обещали срок службы до 10-20 лет. Российский актер Юра Борисов получил роль в новом голливудском фильме «Арена» Сальмы Хайек. Его партнершей по съемочной площадке станет Кара Дельвинь, а среди продюсеров проекта числится и Анджелина Джоли. Съемки пройдут в Мексике. Хайек, которая выступила автором сценария и сопродюсером картины, назвала ее невероятной историей запретной любви. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллиона рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
9: Любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
10: Лента.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Данты.
1: И человек, который в этой игре сегодня оказался, волей случая, зовут его Евгений. Евгений, привет.
2: Добрый день.
3: Добрый день, Евгений. Из какого ты города?
2: Город Муравленко. Ямал.
1: Ямал-Ненецкий автономный округ. Вот он, родной. А, так, да, на кого учился? Рассказывай.
2: Ой, механик я, механик.
1: Пригодился диплом тебе?
2: Конечно, пригодился.
1: Так, по профессии работаешь?
2: Да-да-да, ну будь проклят тот день, когда я выбрал эту профессию.
1: Это уже другая тема обсуждения. Главное, что диплом пригодился. Мы это хотели узнать у тебя. Евгений, у нас игра «Секунданта». Она называется. Мы отправим тебя сейчас в какую-то ситуацию, дадим тебе минуту и букву. И на эту букву тебе нужно будет взять с собой 5 предметов, одушевленных и, можешь, неодушевленных. Тебе решать. Главное, чтобы они подходили под эту ситуацию. Правила понятны?
2: Понятно, давайте попробуем.
1: Давайте, куда отправим?
3: Ну как, на собеседование?
1: А вчера кто-то у нас не на собеседование ходил в случае?
3: Я не помню.
4: Да что, два собеседования не может быть.
3: Ну хорошо, давайте пойдет человек по грибы. По грибы тоже.
1: У нас две крайности. Либо мы по грибы, либо мы на собеседование. По грибы нормально, кстати, хорошо. А буква?
4: Ну давай, будет буква Н.
1: Буква Н, в лес идешь по грибы. И минута, Евгений, начинается прямо сейчас. Давай, накидывай.
2: Ну, давайте нож.
4: Нож.
1: Подходит.
2: Нитки.
4: Так.
1: Пусть. Угу. Хорошо идешь.
2: Ну, ножом ищет. И с нитками хорошо иду.
1: Да-да-да.
3: Да-да-да.
4: Пока.
2: Ну давайте, давайте нотариуса возьмем.
1: Так.
4: Из еды что-нибудь возьми с собой там, не знаю.
2: А, ну, не-не-не, Настю-то тоже возьмем.
4: Настю.
1: Как мы в лес и без Насти-то? У нас же нож и нитки. И нотариус.
4: И что-нибудь одно.
1: Мы точно по грибы. Так.
2: Одно еще, да?
1: Да.
4: Да. Ну, там, на ноги надеть под обувь.
2: А, ну носки, да.
4: Ну все, отлично.
1: У кого-то есть вопросы?
3: Вообще никаких вопросов.
4: Нотариус нужен, потому что вдруг ты не тот грибочек срезал.
1: Реально, а вдруг ты оказался возле какого-то места? Нужно
4: вопрос,
1: узнать.
4: Что за Настя?
2: Ну, а если медведь, я-то быстрее Настя.
4: Да ну не объясняй, понятно же.
1: Ну прекрасно, все. Евгений, который быстрее любой Насти, выиграл только что приз на Радио Рекорд у Викаперов. Мы тебя поздравляем, он твой. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Спасибо. Да, всем привет, Радио Рекорд, привет.
1: Круто, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у нас.
0: Секунданты у Викаперов.

0: Record. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
4: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган Центр Автолига, Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Вот сентябрь пришел, лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
8: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
9: Подробности на сайте oceanisdefisaquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
10: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов.
11: Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: Вышка или сразу работать? Мы сегодня обсуждаем в прямом эфире, будем еще час как, пока почитаем ваш комментарий.
1: Мне диплом пригодился. Антонина пишет, работаю в медицине врачом. Правда, после окончания обучения прошла довольно тернистый путь при трудоустройстве. Часто отказывались, ссылаясь на отсутствие опыта работы.
0: Лунный свет, очень длинное сообщение, прислал, но интересное. До сих пор не знаю, кем стану, когда вырасту. Мне 27 годиков, кстати. Мой карьерный путь — это не прямая линия, даже не зигзаг, это траектория бешеного кузнечика под чем-то. В Шараге отучилась на геолога, а практику проходила как оператор ДНГ вообще. Уже на этом этапе я поняла, что в нашем городе ни образование, ни практикум тут клали вообще на всю эту историю. А вышку закончила на KPI. Работаю вообще с метчиком. С метчиком? Ну, что это такое? Я считаю, что годы учебы прошли не зря.
1: Мое высшее... Сметы делать, с метчиком.
0: Наверное. Мое высшее образование полностью себя купило, потому что у меня теперь есть великолепная, плотная, ламинированная корочка с золотыми тиснениями. Вот такая история.
2: Очень красивая. Я вот фотографируюсь.
0: Я даже не дочитал, там много.
1: Мне вообще диплом не пригодился. Я ИП и прикреплял его только тогда, когда возбуждали административки.
2: Может быть, надо было воспользоваться, что у тебя административки.
0: Лера рассказывает, я думаю, что диплом как минимум технической специальности нужен 100%. А так бы меня на завод инженером не взяли.
1: Учение света, не учение, чуть света на работу.
0: Это да. Меня с детства учили, что нужно работать. Работать и еще раз работать, Артем говорит. Так я с 18 лет начал трудиться. Так сложились обстоятельства, что я попал в компанию, связанную с автотранспортом, где смог раскрыть и развить свои навыки. За 7 лет успел поработать почти на всех должностях. И как итог, без образования мне доверили руководить почти соткой сотрудников. После назначения я подал документы на высшее образование. И вот уже осталось закончить 4-й курс заочно. И все, говорит. Вот так вот Артем двигался в этой жизни. Молодец, Артем.
1: Привет, Катя пишет. У меня красный, работаю простым рабочим. Зарабатываю больше, чем работала бы по профессии. Из нашего курса по профессии работают только прогульщики и подхалимы, у которых были связи. Те, кто учился хорошо, делают ноготочки и реснички.
0: Вот, кстати, те, кто красные заканчивали дипломы, вы
1: где сейчас? У меня есть красный. Один из моих дипломов красный, дальше что?
0: А сейчас мы узнаем у остальных, у кого красные дипломы. Те, кто действительно прилежно учились, все везде отвечали, были первыми, самыми активными и так далее. Давайте тоже рассказывайте, вышка или сразу работать. Пригодился ли вам ваш красный диплом? Написать можно в чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети.

0: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вейкаперы.
5: На рекорд.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Всем доброго.
3: Доброе утро, друзья! В этом части у нас обязательно будет что? Вот факты будут.
2: Да, ловите их в прямом эфире. Там один пранкер 3 недели выдавал себя. 3 недели, представляете, за представителя «Газпром-арены». Это все к тому концерту Кэнни Уэста, да, мы обращаемся. Мы не знаем, на самом деле, у нас СМИ не понимают, никто ничего не понимает в Питере, будет он или нет. И кормил журналистов фейковыми инсайдами о концерте того самого Кэнни Уэста. Он создал вообще бота отдельного даже, отдельный канал для СМИ, накрутил туда 5000 подписчиков. После чего распространял выдуманную информацию о концерте. Просто придумал, говорит, сегодня будет, завтра не будет.
3: Красавчик.
2: За все это время, 3 недели, представляете, не заподозрили обман и не попросили подтвердить о его связях с пресс-службой арены. Вот какая история у этого всего. Ох, да.
3: Молодец.
4: Что будет до конца? Говорит, сначала, короче, Долина, потом они вместе поют трек. Теперь они совместные.
2: Выходит шаман.
3: Знаешь, Долина, кстати, отменила, по-моему, какой-то концерт у нее осенью был.
4: Ой, она ли отменила?
3: Так, сейчас не смешно, мне кажется, потому что она плачет где-то там, на кухне.
4: Плачет у окна другая певица. А у этой погода в доме, все нормально.
2: Ей нужно доставать, конечно, по-моему, тетя Лариса отсудила же эту сумму у Тома Холланда,
3: да? В смысле, подожди.
4: У Тома Холланда?
3: Как?
2: Он же первый.
4: У мошенников она отсудила.
3: В смысле, она, ну, как бы официально как будто бы отсудила, но вернули ли ей?
2: Это другой уже вопрос. А вот концерт мог бы вернуть, наверное. Я к чему это? Посмотрите, как все ненадежно, да? Любой может создать бота и так далее. Вот как у нас. У нас на Рекорде все проще. У нас вот объявили полный лайнап фестиваля «Белоснежная королева». Да, ведущие про него сказали в эфире. Там, кстати, на 3 танцполах Ледового выступят Сванки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие, кстати. И имена 2 зарубежных участников станут известны в день шоу. Да, 3 октября. Ребята, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Никаких ботов, обманов и так далее.
4: И приз за неожиданную подвязку. Информация.
2: Сюда. Фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности, ну, это только всегда на сайте radiorecord.ru 18+. Там все самое актуальное, ребятки.
4: А представляешь, у нас работает вот этот чел. Просто наугад назвал диджика. Говорит, а 2 зарубежных? Да я пока не знаю. Возможно, Kanye West.
2: В общем, вот просто знаете, достоверные источники всегда нужны. Мы достоверны.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про барберов.
2: Да, конечно. Ты знаешь, мне сегодня же, как правильно, день рождения, да? Вот этого, парикмахера.
1: Да, ну праздник профессиональной деятельности получается. День парикмахера, барбер.
2: Кстати, в тему того, что мы обсуждаем дипломы и не дипломы, вообще-то это изначально были врачи без диплома. В прошлом веке цирюльники совмещали стрижку с хирургией. Они, им позволялось дергать зубы, они пускали кровь и делали даже баночный массаж. Серьезно? Нет, ну это правда интересная история. То есть это все было в бане, и вот они могли все это делать.
3: Стрижет такой, ухочек. Это я пустил вам кровь, мне разрешается, все нормально.
1: Я заодно, да, процедуру проведу.
2: Не-не-не, ну правда, в каждом городе Европы 12-13 век баня с парикмахерской при ней. И все ремесленники, они были объединены в цех. Квалификация банщика присваивалась ученику только после нескольких лет ученичества до 7. И после сдачи экзаменов в присутствии старейшин цеха банщиков. И только потом уже, после, по-моему, 15 века, или нет, вру, с 12-13 началось разделение специальности парикмахера и хирурга, когда хирургия окончательно стала частью настоящей профессиональной медицины. Правда, у них было какое-то мнение, что кровь нужно очищать, и поэтому им разрешалось какие-то там надрезы над венами делать, чтобы очищать кровь. Вот, то есть, вплоть до такого.
3: Ты мог прийти и сказать, мне, пожалуйста, под канатку, подстригите меня. Говорит, ну, давайте заодно и печень там что-нибудь почистим, там удалим что-нибудь.
1: Нет, там заранее спрашивали.
3: Нормально.
1: Если ткну, кровь пойдет. Ничего страшного. И ничего, все нормально.
2: А еще вы знаете, что в средние века парикмахерам часто платили не за красоту, а за маскировку сифилисных высыпаний. С помощью огромных париков.
3: О, нормально. Зато потом парикмахеры шли на вечеринку и так, вот с этой я сегодня тусить не буду.
2: А еще я стала смотреть всякие такие интересные, есть же парикмахеры, которые пытаются тоже рекорды какие-то ставить. Есть один мужчина, который живет, по-моему, в Китае. Он делает стрижки вверх тормашками, то есть он стоя на голове стрижет своих клиентов.
1: Зачем?
2: Говорю, что есть люди, которые пытаются попасть, наверное, в книгу рекордов.
3: Получается криво, уродски, но зато перформанс.
1: А вы видели, кстати, в Японии или в Китае прям делают из волос какие-то фигуры, там, Эйфелеву башню я видел.
2: Да.
1: Какую-то шину колесную делали. Это размером, наверное, под метр еще с человека. Да. И на голове он носит эту дичь. Она залита просто литрами лака, наверное.
3: А так они еще наращивают, наверное, волосы, да, для этого?
1: Я не знаю, что они делают, но они делают какую-то фигню.
3: Прикольно.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
6: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
11: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит Ломбард. Фианит Ломбард. Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО Фианит Ломбард. Украина 102 740 37 67 368 18+.
12: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
15: Серьезно? Так дешево?
14: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
15: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
19: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
20: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: начинаем обсуждать, ваш вышка или сразу работа, диплом пригодился вам или нет. Такая у нас история. Вот Елена написала длинное сообщение, обращение, наверное, даже больше. Скажу так, если ты идешь учиться и сам не понимаешь, зачем тебе это надо и как применить свое образование дальше, это печально. Я лично осознанно заканчивала свой экономический универ, заведомо зная, куда дальше двигаться. Это от человека зависит. Кому-то родители учебу проплатили, а по факту она ему не нужна была. Много разных ситуаций есть, действительно. И да, везде можно продвинуться дальше в карьере без вышки. Высшее образование лично для меня это не кусок картона, оно дает базовые необходимые вещи. Вот. Ну, конечно же, тут нужно определяться. Не все могут. Только вот что самое такое.
1: Что не могут?
0: Определиться. Я в 17 лет не знал,
1: куда поступать. Я тоже не знал.
0: Поэтому... Я честно говорю.
1: Именно поэтому мне и нравится, что в вузах есть 2 года общеобразовательных предметов. Ты еще можешь повзрослеть, определиться. И реально при мне были случаи, когда люди понимали, не, вообще не их профиль, уходили из вуза, перепоступали в другой и имели на это полное право.
0: Окей,
1: тогда еще были варианты... Нет. Ну, слушай, платное, тогда было все проще. У меня много кто из знакомых учились на бюджете и реально передумывали, после первого-второго курса уходили и перепоступали. Также на бесплатно на бюджет.
2: Я единственный, кто выбрал себе профессию и тут же нашел запасную сразу же после школы.
0: Наверное, работаешь кем?
2: Работаешь по другой профессии.
1: У меня подружка тоже не могла определиться. Она очно училась на одной специальности и заочно получала вторую запасную.
0: У нас все на платке были, поэтому никто не уходил.
2: Хотя вот если честно, я выбрал себе профессию, хотел в рекламе работать, но туда не поступил по определенным обстоятельствам.
1: По здоровью?
2: Да,
1: по здоровью. Справка.
2: Баблишкому здоровью, да, финансовому. Но спустя годы я все-таки попал в рекламу и работал там.
0: Круто. История слушателей давайте почитаем. Алексей, привет всем. Моя начальница имеет красный диплом и медаль. БГУ окончила. Теперь сидит с кошками и тяпкой в огороде. Ну, я тут на тракторе приткнулся. Непонятно чего, так как только хабзай окончил. Успехов вам.
2: Ну, мы же не знаем, на кого он учился. Может, она зоолог.
1: У меня 2 диплома о высшем образовании плюс 3 магистратуры на подходе. Для меня вышка как дорогое, красивое нижнее белье. Никто не видит. Но чувствуешь себя как-то увереннее и приятнее. Оба диплома пригодились. Каждый час решает, но я думаю, что вышка не бесполезна.
2: Да, но показываешь только дорогим тебе людям.
1: Да.
0: Артур написал: учился на помощника машиниста. Сейчас чищу лук в Нидерландах. Как думаете, пригодился мне диплом? Нравится вам елочка? Да. Это из вот этой истории.
2: Стоп, но если ты сядешь в вагон, ты же уедешь. Ты же можешь это сделать.
1: Сережа пишет. Считаю, что высшее образование и даже среднее образование необходимо. И вот почему. По семейным обстоятельствам работу начал с 13 лет. Пробовал газеты, подрабатывал дворником и так далее. Естественно, школу еле закончил, и то 8 классов. Приходилось работать и работать. Прошло профессии столько, что проще сказать, что я не умею. Ушел в строительство из простого разнорабочего дорос до прораба стройплощадки. И одно случайное знакомство изменило все. Теперь я директор одной из крупнейших организации своего города. Весь этот путь был тернист и труден, но понял я одно, если бы у меня было должное образование, весь путь можно было бы сократить на 15-20 лет.
0: А мы будем обсуждать эту тему до конца часа, вышка или сразу работать, диплом пригодился вам или нет, пишите в нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Польша может прекратить существование как государство за 2-3 дня, если начнет военные действия против России, заявил помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев. Так он прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о способности страны быстро разгромить российскую армию. Патрушев заявил, что в случае войны Москва применит весь имеющийся арсенал сил и средств. Сергей Лавров заявил, что Россия добьется возвращения золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом. Глава МИД подчеркнул, что нисколько и в этом не сомневается. По словам Лаврова, Еврокомиссия по-прежнему хочет конфисковывать российские активы и вернуть их только после выплаты Москвы репарации в Украине. Уроженка Москвы Елена Рыбакина с 2018 года, представляющая Казахстан, поднялась на второе место рейтинга VTA. На прошлой неделе 27-летняя теннисистка впервые выиграла US Open, обыграв в финале белорусскую Арину Сабаленко. После турнира Сабаленко опустилась на первую строчку, а третьей ракеткой мира остается американка Джессика Пегула. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. В пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Вейкаперы.
1: Тема звучит у нас: вышка или сразу работать? Диплом пригодился вам или нет? Читаем ваши истории.
2: Корочки – это как физзарядка для мозга на всю жизнь. На студенческие годы – это мед нашей жизни.
1: Мед? Кстати, в студенческую тусовку можно попасть, не учась в университете.
2: Да, ну, это как будто ты извне.
3: Слушайте, ну тогда нет вот этого напряжения. Понятно, что ты можешь тусить со студентами, там, работая уже.
1: А Андрей Кош, 73, для чего людям диплом, если часть людей с дипломами работает таксистами, другие курьерами, остальные блогеры? Ребята, зачем?
3: Ну, не у всех блогеров есть дипломы.
1: Да. Не у всех блогеров есть подписчики, да.
2: До 25 лет работал без образования. Все умел, все делал, пока не начали просить корочки. Говорят, есть диплом, но нет опыта. А у меня, наоборот, опыт есть, а подтвердить нечем. Тут такая вот история. Но я не жалею, учиться весело и интересно всегда.
1: Вот оно для чего нужно, Яника. Диплом нужен, иначе в какой-то момент могут попросить для квалификации. Итог, пойдешь на заочку для галочки учиться лет так в 30 опять заново. Видите?
2: Так это же прикольно.
3: Нет, на заочке уже в 30 там или во сколько-то не прикольно.
2: Знаю, я вообще, я вот сейчас думаю, до скольки можно какое-нибудь третье, четвертое получать образование? Да я хоть... бы еще куда-нибудь поступила. Ну серьезно.
3: На заочку? Вам...
2: Ну, может быть, да, ну скорее всего на заочку.
3: Оно тебе надо ходить сдавать
2: экзамен? Нет?
1: А, так, Олег рассказывает, все пригодилось мне. Высшая техническая – это круто. Даже работая не по специальности, вышка пригодилась ему. Подробности не написал, просто так.
2: У меня красный диплом, пишет Елена. Я люблю говорить, что я бухгалтер с красным дипломом. Пригодился он мне за тем, чтобы хорошо считать свои деньги. Я никогда не работала бухгалтером. Сама работаю персональным тренером, психологом по тревожно-фобическим расстройствам. Получала дополнительное образование, оба диплома имеются. Хотя у меня их никто никогда не спрашивал. Сейчас продолжаю учиться и получать высшее психологическое образование.
1: Какой это тренер? По тревожно-фобии?
2: Да.
3: Тревожно-фобии.
2: Нужно тебе?
1: А есть высшее образование по тревожно-фобии?
2: Есть, написали же.
1: Хорошо.
3: А там есть комплексные занятия, когда вы все тревожники собираетесь?
1: А чтобы какой-то ретрит
2: устроить?
1: Нужно образование?
2: По поводу психологов. Есть же мнение, что коучи многие, это как раз те, кто не пожелали долго учиться на психолога.
3: И на полпути. Теперь я учу кого-то чему-то.
1: Психологи – это те, кто не пожелали учиться на психотерапевтов вообще изначально.
2: Нет, психотерапевт – это врач, а психолог – это в другом вузе.
1: Вот именно.
3: Ты немножко неправильно.
2: Психотерапевт – он в медицинском вузе, а психолог – в другом.
1: Доверять стоит только доктору.
3: Много лишнего сказал. Психологи – это те, кто не пожелали учиться.
1: А вышка или сразу работать? Диплом. Пригодился вам или нет, пишите в нашу соцсеть.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
2: Сектор приз на барабане. Буква.
3: Назову слово целиком. Фантастика.
2: Верно.
3: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купон. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
4: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
5: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Сбербанк», ОСЗ «КМ Ситистрой», проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831.
6: Цена с учетом программ «Трейдинг», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
14: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
15: Мы готовы удивляться.
14: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
15: Хочется на ТНТ.
16: На ТНТ.
17: На ТНТ.
14: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ.
0: 16+. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Record. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать и совсем скоро уже заканчиваем. Подводим итоги голосования. Вышка или сразу работать? Пригодился диплом или нет?
2: Диплом пригодился один раз. На нем селедку разделывали по закусочку.
1: Еленка рассказывает, мое образование началось с истории любви. Я в 11 классе познакомилась с парнем из другого города и поступила в универ в его городе, чтобы встретиться. Отучилась 3 курса и бросила. В итоге у нас 3 детей, 17 лет брака, из них 12 официально. И сегодня у нас годовщина с праздником тебя, любимый. Если слышишь меня сейчас, оба на работе. Образование все равно в жизни всегда будет большим плюсом. Так а? Как это в первую очередь знание для дальнейшего жизненного опыта. Вот так.
3: Высшее образование создает семьи.
1: Высшие семьи.
2: Да. У меня среднее профессиональное образование. Перед этим было 2 попытки получить высшее медицинское. И по итогу понял, что вышка абсолютно не нужна. Работаю также в медицине. И иногда ощущение, будто знаю больше, чем врачи. Так что главное не какая у тебя корочка, а как голова работает. Всем удачи.
1: Александр, имею аттестат о полном среднем и ничего. Живем, работаем, семья, дети, все норм. Жена вышку получила, я ей помогал, а сам не захотел. Все как интересно.
2: Имею 2 красных диплома, повар-кондитер и технолог продукции общественного питания. В итоге проработал на кухне 7 лет, потом ушел в другую сеть и нашел себя вообще сейчас водителем электробуса.
1: Вот.
3: Ну там, где платят больше. Это же так всегда было. Ты можешь быть профессионалом своего дела, но если тебе платят больше на другой работе.
2: Вы серьезно? Водителю электробуса платят больше, чем повару?
3: Смотря как где ты повар. Если ты в какой-нибудь школе повар, ну обычный, у тебя может быть зарплата там, ну, 40 тысяч.
1: Может быть. А, напомним, а кто мы по высшим образованиям? Ты кто, Аня?
2: Так, у меня первое, значит, Финек, менеджмент организации. Ага. Второе, актриса кино и театра. Ага. Корочка, что я умею менять валюту в банке. Корочка,
1: по дипломам прям давай.
2: По дипломам, вот корочка, угу. Что режиссер игрового кино на Ленфильме. Какие еще у меня есть корочки? А школа не, драмы Германа Седакова тоже актерский режиссер.
3: А это считается
2: курс.
3: Высшим образованием?
2: Нет, да, 2 высших у меня. А, это ну. Только первые 2, а все остальное это доп образование.
1: Отлично, Стас, ты у нас кто по вышке?
3: Подожди, а техникум считаем?
1: Ну, посчитай, если хочешь.
3: Архитектор-дизайнер. Первая вышка, инженер по технологии художественной обработки материала. Второе, организация работы с молодежью.
1: Я государственное муниципальное управление. Втроем сидим на радиорекорд, делаем утреннее шоу. Делайте выводы сами, как говорится, с такими вот дипломами.
2: Какие выводы? Ну, прекрасные выводы. Я считаю, что...
1: Какие возможности? У кого-то есть диплом утреннего шоу вообще?
3: Ну, я отработаю по профессии.

0: Я работаю по профессии. Хорошо, потому что в радиоведущие идут молодцы. Либо из журналистики, либо как раз из актерства.
1: Есть какое-то на журналистике ответвление развлекательного утреннего шоу на радиостанции?
0: Причем тут это, Никит, очень много профессий, где нету специализации в высшем учебном заведении. Понял. Хочешь, можешь открыть колледж по радиоведению.
2: Говорит Никита. Он, ну, есть доля правды в его словах. Да, мы учились на разные вещи, но в итоге наши навыки пригодились.
1: И мы все здесь
2: по-другому.
1: Вот
2: да,
1: в чем суть.
2: Что мы делаем?
1: Давайте итог голосования нашего подведем. Итак, диплом нужен. 39% проголосовали, 29% необязателен. 11% за вышку, 17% сразу работать. Красавчики, вот такие итоги.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, в этом часе будем радовать вас игрой популярити. Любовный гороскоп не пропускайте, горячие новости.
2: Так, ну там опять интересная статистика. Россияне все чаще называют детей именами в честь героев турецких сериалов. Например, Неслихан и Бурак. Так, как сообщают власти Подмосковья, мы оттуда получили эти данные в СМИ. Мальчиков в этом году называли, вот в 2026-м, по-героически, в кавычках, Одиссеем, конечно же. Ну, посмотрите, как влияет индустрия. Амуром, Аполлоном, Любомиром, Никодимом, Остапом и Ярополком.
3: Ярополк.
2: Один Ярополк выбился как-то из этого всего.
4: Мужики, держитесь, вам будет очень сложно в школе.
2: Не мужики же решали, реально. У девочек также были необычные имена. Например, Клеопатра были,
4: так.
2: Малина. Аксения, Ванда.
4: Подожди, Аксения.
2: Аксения. Написано Аксения.
4: Так, прикольно.
2: Ванда, Кассиопея, Океана, Павлина, Фелиция, Цицилия, Шахерезада и Эсмеральда. Вот я прям. Вот.
4: И только одно из них вслед будут, когда делать, подходит, потому что Цилия.
2: Вот хоть бы они попали все в один класс. Классно было бы. Все с такими именами сидят, и никто никого не обижает.
4: Чтобы учительница такая. Короче, буду по номерам. 1, 2, 3, запомнили, все.
2: При этом все равно, чтобы вы не думали, популярные в регионе варианты привычные. Это София, Анна, Василиса, Мария и Ева. У девочек, а Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей у мальчиков. Это такие, вот самые топы все равно остаются наши.
4: Но мне кажется, должны быть необычные имена вот такие вот. Но 1, 2 на класс. На двор желательно. Потому что если их будет
2: на
4: больше...
2: На район, я бы сказал.
4: Да, нет, потому что если их будет много, они тогда нормальных детей начнут кнокать по тихой грусти. А должно быть наоборот.
2: А можно же менять имя, да, спустя, по-моему, какое-то время в жизни?
4: Ну, достижение совершеннолетия ты можешь пойти, по-моему, поменять.
2: Интересно, Никодим изменит свое имя или нет?
3: Никодим?
2: Да, или Одиссей. Ну, Одиссей хотя нормально вроде бы.
4: Ты Никодим не нужен.
1: Мои камеры на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Эта игра проходит по средам у нас, и в ней сражаются Аня и Стас. А вы помогаете всячески в чате мобильного приложения рекорда, поэтому открывайте ее. Опрос был произведен определенный, задан вопрос, и на него люди давали ответы. Вот 6 самых популярных собрали, и ребятам нужно выбить эти ответы, угадать их, то есть. Поэтому давайте, помогайте. Вопрос следующий.
2: Ребятки, в чате помогайте приложение.
1: Все верно, там же. Кто или что может свистеть?
3: Свисток.
1: Это самый популярный, молодец.
3: Рот.
1: Нет.
4: Животное.
2: Птичка.
1: Да, птичка. Вот надо было конкретнее, Стас.
4: Шарик.
1: Еще там есть. Нет.
2: Свистеть. Полицейский.
1: Нет.
4: Рак.
1: Да. На горе. Самый непопулярный, кстати, вариант. Но да.
2: А там есть чечек, который хочет, чтобы у тебя не было денежек.
1: Есть просто чечек, поэтому считается.
4: Так написано чечек.
1: Человек написан. Еще что?
2: Так, мы сколько? Три выбили?
4: Сквозняк.
2: Четыре.
1: Сквозняк нет такого.
2: Свистеть, свистеть.
1: Прям сквозняк нет, ну рядом.
4: Ветер?
1: Ветер, да.
4: Ветер. Ветер, что делаешь здесь?
1: Смотрите чатик, может быть, вам уже подсказали там.
4: У меня не грузится.
2: Чатик висит.
1: Мы все этим пользовались, реально вам говорю.
4: А!
2: Свистит.
4: Ага.
2: Губы?
4: Я знаю.
1: Нет.
2: Ну, мы губами уже пользовались.
4: Да как? Чай уже себе налил?
1: Да, чайничек? Конечно, чайник может свистеть.
4: Еще свистком, конечно.
1: А, птицу говорили?
4: Да, Аня говорила. А чупа-чупс?
2: А еще кого-то?
1: Все.
2: А чупа-чупс при чем тут?
4: А там же есть со свистком.
2: Точно.
1: Свисток, человек, чайник, птица, ветер, рак. Вот такие топ-6 свистунов.
0: Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
9: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema. Фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
10: Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте. Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4. Создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6. Готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова, Прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
11: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
12: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
11: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
13: Мой сын никуда не поедет от меня.
11: На телеканале Ю.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
16: 0+.
17: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
18: Битва поколений на Муз-ТВ.
17: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
18: Не пропустите, друзья!
19: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 16 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку не захочется вас терять.
3: Тельцы, никакая любовь не стоит того, чтобы рушить чужое счастье.
1: Близнецы, сегодня ваш день будет несколько омрачен.
2: А раки, в этот день вашему любимому человеку будут непонятны некоторые ваши проблемы, поэтому он будет судить все, что с вами происходит, со своей точки зрения.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет очень грустно признаться в том, что он когда-то вас обманул и был неправ.
1: Девы, сегодня замечательный день для того, чтобы рассказать обо всем, что волнует, поделиться своими горестями, бедами и переживаниями.
2: Весы, сегодня ваш любимый человек сообщит весьма неожиданную новость.
3: Скорпионы, если вы будете пытаться пережить проблемное время и жить в надежде на лучшие времена, то груз ляжет на плечи вашего любимого человека. Помогите ему справиться с этим.
1: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто выбрать из нескольких зол меньшее, поэтому его конечный выбор может вам не понравиться.
2: Козероги, в этот день ваш партнер не будет отвлекать вас от дел.
3: Водолеи, если вам удастся удержать любимого рядом с собой сегодня, то и впоследствии с этим проблем не будет.
1: А рыба, в этот день какой-то представитель противоположного пола будет долго и откровенно рассказывать вам о себе, своей жизни и о своих неприятностях. Любите друг друга, друзья!
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России с 2020 года выросла почти вдвое, до 3 миллионов 470 тысяч рублей. Об этом заявили аналитики Автостата. Самый высокий показатель зафиксировали в ноябре прошлого года – 3 миллиона 540 тысяч. По словам экспертов, осенью цены могут снова начать расти из-за ослабления рубля и очередного повышения стоимости автомобилей. Дополнительное давление оказывает регулярное увеличение утиль сбора. Правительство Латвии планирует рассмотреть замену дорожных указателей с названиями российских и белорусских городов на ближайшие латвийские населенные пункты или пункты пропуска. Всего таких знаков 318, расходы на их замену оценивают 120 тысяч евро. Что именно появится на указателях вместо российских и белорусских городов, пока неизвестно. УЕФА утвердила стадионы для финалов Еврокубков на сезоны 27-28 и 28-29. Решающий матч Лиги чемпионов сезона 27-28 пройдет на Альянс-арене в Мюнхене, а сезона 28-29 на Камп Ноу в Барселоне. Финалы Лиги Европы примут Бухарест и Белград. Суперкубок УЕФА в 2027 году пройдет в Амстердаме, а в 2028 в Астане. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
13: Берем кредиты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Давайте, мы тут про профессии и про диплом говорили, а у меня новость как раз. Сын 4 года скрывает от родителей, что не работает врачом, а ремонтирует кондиционеры. Это все в Малайзии. Он реально каждое утро, давно уже не работает по профессии, уходит как будто бы в спецформе, где-то переодевается, а потом еще и смывает, грубо говоря, грязь от реальной работы, потому что он ремонтирует, потеет и приходит домой.
3: И зарабатывает больше, да?
2: Да.
4: Что, нормально там?
2: Реально, из-за заработка. Сейчас он намного больше.
4: Его спрашивают, как день прошел? Он говорит, да был один пациентик. Копался там внутри. А у него уже, знаешь, моторчик-то барахлит. Ну что, пришлось поменять.
2: Плюс еще нервное истощение, когда он работал врачом.
3: Тяжело реально не спалиться, тем более, когда у тебя одна профессия, да, ты якобы другой. Семейный ужин тот же самый, ну это вообще.
4: А что ты такой мокрый? Да он потек.
3: У меня есть горячая новость, интересная, и подробности раскрылись только сейчас. Какой-то, непонятно какой, ну точнее понятно, китайский миллиардер платит сотням женщин по всему миру, чтобы они рожали от него детей.
4: Ого.
3: Журналистам уже известно о более чем 100 малышах. А его бывшая партнерша заявила, что детей уже вообще за 300, та, которая от него родила. Это основатель игровой компании Duo Network, вот такой, через рекламу, запрещен Грамми, ищет вот этих самых девчат по всему миру. Платит, говорит, 100 тысяч долларов, от 100 до 120. После рождения чадом нанимают нянечек в стране рождения, и через некоторое время их обязательно перевозят в Китай. Точная причина, почему так происходит, непонятно.
4: Он...
3: Что он делает? Да.
2: Как компания еще раз называется? Do I need a work?
3: Do I need a work?
2: Да. Это значит, нужна ли мне работа? Очень странная компания.
3: Duo Network, вот так называется. То есть, ну, это какое-то китайское название.
2: Делай свою сеть. Да, вот он и делает свою сеть.
4: Да, у него хочет свой заводик, где все свои, где будут работать не просто потому, что надо, а по-братски.
3: Ну, семейный бизнес.
4: Да, конечно.
2: Точно.
3: Ну, многие как раз и говорят, что как раз такое количество детей для того, чтобы он вообще все свои богатства передавал вот своим наследникам, и только они руководили этой большой компанией.
4: Слушай, ну, с одной стороны, плохо. То есть, ты как бы забираешь ребенка у его матери, а с другой стороны, ты обеспечиваешь его.
3: А вы обратили внимание, что это не первый заскок миллиардеров, в принципе?
2: Ну, это же не насильно, девочки же осознанно идут на это.
3: Они соглашаются, в этом-то и прикол. Да,
4: давайте так, пока Китай не остров, все нормально.
2: Ну, там есть остров, если что, в Китае.
4: Ну, в Китае, но это же не весь Китай остров.
3: Ну, это хороший конкурент Илону Маску и Дурову, представляете?
4: Не, эти весь свой талант, грубо говоря, расплескали непонятно где, а этот целенаправленно.
3: Вкладывается, да?
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Итак, выбираем новую «Ладу» в «Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
2: «Юникор» – официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
3: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
4: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не оферта.
7: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
8: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
7: Ответить на тысячу вопросов.
8: А это что? Почему? А вот это что такое?
7: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
8: Лиза, ты что, суп чипсы насыпала?
7: Инструкция по выживанию в собственном доме.
8: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
7: Александр Самойленко, Мария Порошина.
9: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
8: Пройдет.
9: Ты что сказал, Маш?
7: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Серии.
1: Тут смотрю по новостям, медведи выбираться стали, да, часто? Прям к людям, очень часто.
2: Ты страшно. Это хочешь связать с каким-то принципом?
1: Нет, вообще ни с чем. Просто у кого рядом медведи, ходите не один или не одна, как минимум.
3: Так выборы скоро.
1: Вот в Красноярском крае вышел опять. Ну что это такое? Что это медведи хотят от нас?
3: Потому что у них Wi-Fi перестал ловить, они поближе к этим.
1: С этим связаны.
3: Да мало ли.
2: А можно как-то ублажить медведя?
3: Да.
2: Ну, в смысле, выйти к нему с метком или еще что-то.
3: Да, конечно. Только сразу руку намажь по локоть медом.
2: Нет, ну правда, я серьезно спрашиваю, есть ли какие-то методы отвлечения, чтобы он. Он же понятно, что хищник, охотник, и вот это вот все.
1: Там есть несколько моментов. Либо отходишь очень медленно, несмотря ему в глаза, но при этом ни спиной к нему не поворачиваясь, так медленно так отходишь. Либо у кого-то два вот этих метода работало, кто спасся.
2: А застыть? А если застыть наоборот, не работает?
1: Нет. Короче, вот этот прозастыть метод и перетвориться вообще там мертвым якобы на земле не работает реально, потому что медведи это падальщики. И они, в принципе, что не живые, но еще теплые, могут доесть. Вот что они могут подумать. Еще один метод, да, это вот, ну, типа, что какие-то громкие звуки издавать половником, кастрюлей и так далее. Вот эти две штуки я прям знаю у ребят моих знакомых работают.
3: Слушай, они, знаешь, чего еще боятся, какого звука? Затвора у ружья.
2: Это понятно. Нет, а что если лук, ну, тактика нападения? Просто недавно, по-моему, мужчина на аллигатора наорал, или, короче, он испугал его. Ну, то есть...
1: Ну, то же самое, как я и говорю, с кастрюлей половником.
3: На Арина медведя, конечно. Если это особенно медведица и вышла за медвежат. Сам ото на нее наорать. А вот это явно будет ежмамка.
2: Не, ну я серьезно спрашиваю, какая техника, грубо говоря, спасения от медведя, раз Никита пугает нас, что они везде.
1: Так я тебе две только что рассказал.
3: Бокс.
2: Это я запомнил, может, еще есть
3: карате,
2: какие-то.
3: Ну, не знаю. Строительная
1: говорят,
3: техника.
1: Баллончики тоже не помогают.
3: Техника особо. Усейн Болта.
1: Вот Стас накидывает. Это можно пробовать.
3: Любая.
2: Это все техники Стаса надо проверять.
1: Да, ну в общем, аккуратно, да, природа выходит все-таки из природы и идет к нам в каменные джунгли. Почему-то.
3: Но они одомашнились уже почти все, потому что мы занимаем их территорию, они такие: кто? Чего вы шумите?
1: Да потому что мы с ними часто фоткались.
2: Но...
1: С медведями. Вот эти фотосессии были все с медведями, помните?
3: Конкретно?
1: Вот. Конечно, теперь они хотят за это процент. Ребята, спасибо вам большое за это утро. Замечательное. Завтра с вами услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита Стасенко.
2: Отличного дня, ждем в 7 утра.
3: Всем отличного пребывания в этой среде.
2: Пока!
4: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек.

Главный танцевальный. Доброе утро, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», сколько творческих знакомых среди вашего круга общения. Оказалось, что творческие люди чаще проявляют черты психопатии и нарциссизма, считают психологи. Такие люди сильнее опираются на собственное мнение и видение, меньше зависят от чужого мнения и чаще игнорируют общепринятые нормы, если те мешают их идеям и решениям. А что, я согласна. Ну, как бы, если ты создаешь творческий продукт, в любом случае ты должен иметь свое мнение, свое видение и свою какую-то общую идею, которую можно еще и продвинуть. Напишите, как это работает у вас. Быть может, вы тоже творческий человек и тоже что-то создаете. Очень интересно узнать. Об этом вы можете рассказывать в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Я же пока расскажу о музыке в этом чате. Джон Кей, «Калабрия».

появится Том Боксер с работы «Морена». Послушаем трек от Рафаэл «Gotta Be Cool». Открывает этот час диджей Гоя и Джейсон Дерула с работой «Мичика», «Рекорд Микс», и все это «Рекорд Дэнс».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: мы едим.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп сообщил, что и Россия, и Украина согласились воздержаться от ударов по объектам энергетики друг друга. Он также вновь заявил, что рост цен на дизтопливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не ситуацией в Иране. Ранее американский лидер рассказал, что призвал Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре. Россия готова к переговорам по Украине и никогда не пыталась этот процесс осложнять, заявил Сергей Лавров. Россия вполне может возобновить переговоры, если другая сторона будет к этому готова, добавил он. Найроби и Мюнхен примут чемпионаты мира по легкой атлетике в 2029 и 2031 годах. Решение приняли на 242-м заседании Совета World Athletics в Будапеште. Чемпионат мира по легкой атлетике впервые пройдет в Африке. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Рекорд. Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте. Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4 создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6 готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова Прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
7: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня стулкал.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное — танцевать.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
6: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
7: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Сбербанк», ООО «ЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
12: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
13: Да, это время подъема в школу.
12: Взрослые снова учатся понимать детей.
14: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
12: Дети снова пытаются понять взрослых.
15: Только играем по-взрослому.
12: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
16: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
12: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
18: Премьера СТС.
19: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
20: Ты у меня ствол украл.
19: Молчи давай.
18: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «Джилэнд J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд».
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: В коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ «Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
7: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
8: Подробности на сайте oceanisdefisaquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
9: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
10: Мы готовы удивляться.
9: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
10: Хочется на ТНТ.
11: На ТНТ.
12: На ТНТ.
9: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Новый трек на рекорде.
13: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
10: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор! Гарантию делают, проверку делают, машину моют! В общем, от души рекомендую! И не забудь сказать, что ты от Жорика!
11: Сервисный центр «Юникор» в Дзержинске на проспекте Циолковского, 61В. Телефон для связи 83 13 23 67 55.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит гаф.

Всем привет, это Радио Рекорд. Друзья, меня зовут Кристина. Я к вам с супер полезными, важными новостями, в прямом смысле полезными. В России изобрели йогурт нового поколения. Челябинские ученые создали мега-классный йогурт, в составе которого в 10 раз больше полезных бактерий, чем в обычных. И активность антиоксидантов тоже повышена аж до 90%. Вы представляете, там чем только не обогатили этот йогурт. Один вопрос, он уже в продаже поступил или он пока на тестированиях? Как принять участие в тестировании? Мне любопытно. Кисломолочные продукты — это моя слабость. Кстати, друзья, есть ли такой суперфуд, назовем это так, да, суперпродукт, который вас вот раз и заряжает, особенно если говорить о завтраках. Вот съел этот классный завтрак, и все, ну ты все можешь, ты горы готов своротить. Кстати, есть такая еще теория, что если подумать о мороженом, либо произнести вслух слово «мороженое», то ты непроизвольно начинаешь улыбаться и на какие-то вайбы позитивные настраиваешься. В общем, друзья, пишите о своей самой любимой еде. У нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Ну, время обеда. Вы понимаете, к чему я клоню? Тони Даркайс в этом часе, и перфект услышим.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Представь, ты в мягком кресле, наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema. Фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
4: Сектор приз на барабане. Буква.
5: Назову слово целиком. Фантастика.
4: Верно.
5: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
6: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica-nm.ru. 18+.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
10: Плюс. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
11: Не пропустите, друзья!
12: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Замглавы МИД России Руденко провел откровенный разговор с послом Японии по актуальным двусторонним темам. В дипведомстве указали японскому послу на опасность ремилитаризации Японии, наращивание военно-тренировочной активности Токио вблизи рубежей России. Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения Мультикан 8 серии 20. Ранее Россельхознадзор приостановил обращение препарата из-за случаев гибели собак. Чемпионат Формулы-1 2027 года начнется с Гран-при Бахрейна 12-14 марта. После первого этапа чемпионата гонщики отправятся в Саудовскую Аравию. Всего в календарь вошли 24 этапа, которые пройдут в 22 странах. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: 23 часов. Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: семечки джин. Знаем, любим и едим.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не оферта.
3: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Спросите, какой сегодня день? Ой, знаете, да много какой, хоть выбирай, как говорится. Международный день охраны озонового слоя. Дезодорантами сегодня не пользуемся ни в коем случае. Хотя бы раз в году, я считаю, можно. А кроме того, еще день завитушек, кудряшек, локонов. И в конце концов, всемирный день парикмахера. Друзья, давайте вспомним о своих экспериментах с внешностью. Рассказывайте, что у вас это было в вашей жизни, чем обернулось в итоге. Может быть, вы пришли, я не знаю, крышки подкрасить, да, в салон красоты, а вышли с иракезом. Рассказывайте, как у вас, как это было, о своем позитивном, ну и негативном опыте тоже можно. Пишите к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд», буду читать. Бенебинаси в этом часе, «Иллюжин» услышим. А еще впереди «Проспа» и «Free Your Mind». Обязательно Fast Boy Music Sounds. А еще Loud Luxury, Love You For Life. Прямо сейчас Алок и Хали, Dive Into Me. Все это Рекорд Дэнс Радио.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
6: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
7: Цена с учетом программ «Трейдинг», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте. Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4 создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6 готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня стукал.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
15: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: На некоторых российских НПЗ запустили дополнительные установки для наращивания объемов выпуска нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Помимо этого, власти продолжают корректировать поставки топлива на региональные рынки, где наблюдаются локальные перебои. Глава Минздрава России прокомментировал ситуацию с биологическими активными добавками и спортивным питанием. По его словам, их можно использовать в отдельных случаях, но нельзя злоупотреблять, делая постоянной частью рациона. Capitals прокомментировали появление Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России». В клубе заявили, что сейчас сфокусированы на предстоящем сезоне и вкладе хоккеиста в спорт и жизнь Вашингтона. Овечкин, по словам клуба, проводит межсезонье с семьей в Москве и планирует жить там после завершения карьеры. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж-НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
8: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район. Закрытая территория. Квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните. Договоримся. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Паузбербанк. ОСЗК «М. Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера. На ТНТ.
0: 16+. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

трек на

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и хочу вам сообщить, что Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледова выступят Свен Кэтюнс, Вола Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников, они пока еще в секрете, мы их раскроем прямо день в день, в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности можно найти на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часть у нас Клуни и Good Girl.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831.
4: Цена с учетом программ «Трейдинг», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
7: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
8: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и «Долгожданный». Новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
13: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: Рекорд. Новости.
1: Мария Захарова прокомментировала желание Японии вернуть безвизовый режим посещения Курил для своих граждан. Токио не стоит создавать еще больше проблем в отношениях, если в Японии хотят решить насущные вопросы. Нужно просто прилично себя вести, заявила официальный представитель МИД России. Социальный фонд напомнил о праве отца оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Чтобы назначили пособие, необходимо подать по месту работы 2 заявления о назначении ежемесячного пособия и о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Идущая пешком из Москвы во Владивосток пара за 8 месяцев добралась до Забайкалья. Об этом путешественники Павел и Тамара написали в своем телеграм-канале. Они отправились пешком от Красной площади 19 января. Транспорт путешественники не используют и рассчитывают преодолеть около 9,5 тысяч километров. Добраться до финиша они планируют в апреле следующего года. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Serial. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама. В коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
7: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
10: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале Ю.
13: Для зрителей старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Record Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас 16 сентября и среда. А это значит, что это середина первого осеннего месяца и середина этой рабочей недели. Мы с вами должны, так сказать, дожать ее.

данные выходные. Я все-таки убежден, что большая часть наших слушателей работает по принципу 5-2, поэтому я всем вам желаю дожить, что называется, до субботы, до выходных. И мы здесь на Радио Рекорд будем вам всячески в этом помогать. Как и чем? Разумеется, веселым настроем и классной электронной танцевальной музыкой. В этом часе вот что мы с вами послушаем из самого вкусного и интересного. Это будут Anima и Georgy, Beautiful Record Mix. Дипло, Two Steppin, Record Mix. Divac, Slow Down, Record Mix. Hugel и Ultranate, Moving to the Sun, Record Mix. А прямо сейчас DJ Gojay, Jason Derulo, Michiko. И это

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет экономических...
3: А там это нормально. Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться, и что фестиваль? Фестиваль — это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике, разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Юбилей ежегодным эвентом.
2: То есть до этого это было просто... Сидели люди, да, парк на скамейках.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ну что, все вещи поместились?
5: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
4: И сзади много места.
5: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
9: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
10: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
11: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
12: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
16: Exit. Born for more.
17: Реклама, не оферта.
18: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema. Фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
19: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
20: Для зрителей старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 2808242.
17: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

time to rest. Just do your best. What you hear is not a test.

0: Рекорд. Новости.
1: С января Европа задержала под надуманным предлогом 12 судов. Посягательство Запада на свободу судоходства вызывает обеспокоенность, заявил Сергей Лавров. Россия перестраивает логистику и выполнит все свои обязательства по поставкам партнерам, несмотря на препятствия судоходству со стороны Запада. Место по прилете будет указано в свидетельстве о рождении ребенка, появившегося на свет в транспорте. Об этом рассказали эксперты. Ранее медики приняли роды у 30-летней россиянки на борту самолета. Рейс следовал из Красноярска в Новый Уренгой. Премию Эмми как лучший драматический сериал получила «Больница Питт». Трансляцию церемонии награждения вел NBC. Актер Ноа Уайли также стал обладателем премии в категории «Лучший драматический актер» за роль доктора Майкла Рабинавича в этом сериале.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
3: Рекорд. Реклама. Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7 собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.

0: сегодня с 23 часов. Record. Record. Реклама.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
2: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш Крепеж НМ. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: Сектор приз на барабане. Буква.
6: Назову слово целиком. Фантастика.
5: Верно.
6: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
7: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nm.ru. 18+.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов.
11: Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Вай-вай-вай! Какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
13: Сервисный центр Юникор в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина, 121-Д. Телефон для связи 831-266-22-61.
14: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
15: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
16: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Dance Radio. Рекорд. Новый трек на рекорде.
2: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Меня лично категорически радует, что мы, Рекорд, держим руку на пульсе времени и постоянно находим для вас новинки, какие-то прикольные треки из мира электронно-танцевальной музыки. Понятное дело, что фанаты электроники знают такие коллективы, как Chemical Brothers, Daft Punk, Prodigy и так далее и тому подобное. Но по факту так-то каждый год выходят какие-то новые треки, которые становятся потом впоследствии легендарными. Лично я внимательно слежу за трендами и точно могу сказать, что как минимум в этом году вышло 2-3-4 трека, которые будут известны и понятны широкому слушателю даже спустя 10-15 лет. Ну а для того, чтобы вам тоже быть в тренде, я вам очень рекомендую почаще включать нашу основную волну, потому что мы действительно находим для вас самое лучшее, вкусное и интересное. Давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки у нас прозвучат в ближайшие 60 минут. Вот, например, один из главных хитов этого года.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
4: Exit. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
6: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
7: Подробности на сайте океанис.аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
8: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 2-6-0. Код города 831.
9: Цена с учетом программ «Трейдинг», госпрограмм и прямой выход от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
13: Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте! Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4 создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6 готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова Прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
14: Внимание, внимание! Ваш рейс в осень задерживается.
15: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
16: Мой миллиметр зашкаливает.
15: Больше приключений. Больше любви.
17: Это все мне?
15: И еще больше теплых премьер.
17: Ты думаешь?
18: Гарантированно.
15: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
19: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
20: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники рассылают поддельные уведомления от имени Zoom, рассказали в лаборатории Касперского. В письмах сообщается о предстоящей блокировке учетных записей. Злоумышленники маскируют вложения под форму авторизации платежа, где требуют указать название компании, имейл, страну, номер телефона и данные банковской карты. Минэкономразвития планирует запретить маркетплейсам устанавливать более высокую комиссию для отечественных продавцов, чем для иностранных продавцов аналогичных товаров. Об этом говорится в проекте ведомства. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Школы могут самостоятельно устанавливать количество часов на уроки физкультуры 2 или 3 раза в неделю. Об этом сообщили в Минпросвещение. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На 3 танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена 2 зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Record. Реклама. Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига», Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
1: В коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/product. ООО «Озонбанк».
5: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Center Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
6: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
8: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
9: Ноутбук полетел. Сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
10: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит Ломбард. Фианит Ломбард. Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО Фианит Ломбард. Украина 102-740-37-67-368. 18+.
11: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести аж 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
12: Цена с учетом программ «Трейдинг», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивай эти свои финансовые возможности и риски.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Ставь на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Dance Radio.

Всем привет, друзья! Вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны. Это Радио Рекорд. Женя Балди на микрофона, и мы продолжаем с вами наш дневной, ну, вернее, уже вечерний эфир. Я хочу напомнить, что Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая». Новая постановка фестиваля, кстати, будет называться «Снежная королева». И пройдет фест у нас 3 октября в Санкт-Петербурге. Там будет целых 3 танцпола. В Ледовом дворце выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие-многие другие. Также у нас будет 2 зарубежных гостя, имена которых мы пока не раскрываем. Они станут известны в день шоу. 3 октября. Питер. Ледовый дворец. Фестиваль «Белая». «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru. Билеты там же. Мероприятие 18+.

музыки послушаем в этом часе. Анима и Стайло. Новинка, кстати. No Good. Рекорд микс. Еще одна новинка. Крис Лейк и Крис Лоренцо. Long Jacket.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» — это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
3: Сектор приз на барабане. Буква.
4: Назову слово целиком. Фантастика.
3: Верно.
4: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
5: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica-nm.ru 18+.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
9: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов.
10: Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: мы едим.
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
6: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: На некоторых российских НПЗ запустили дополнительные установки для наращивания объемов выпуска нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Помимо этого, власти продолжают корректировать поставки топлива на региональные рынки, где наблюдаются локальные перебои. Глава Минздрава России прокомментировал ситуацию с биологическими активными добавками и спортивным питанием. По его словам, их можно использовать в отдельных случаях, но нельзя злоупотреблять, делая постоянной частью рациона. Capitals прокомментировали появление Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России». В клубе заявили, что сейчас сфокусированы на предстоящем сезоне и вкладе хоккеиста в спорт и жизнь Вашингтона. Овечкин, по словам клуба, проводит межсезонье с семьей в Москве и планирует жить там после завершения карьеры. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международных. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет экономики.
3: А там это нормально. Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться. И что фестиваль? Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Что разговоров-то?
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Явление ежегодным эвентом.
2: То есть до этого там просто сидели люди на скамейках.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ну что, все вещи поместились?
5: Конечно, это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
4: И сзади много места.
5: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831.
8: Цена с учетом программ «Трейдинг», госпрограмм и прямой выход от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте. Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4 создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6 готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова Прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
13: Представь, ты в мягком кресле, наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema – фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
14: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
15: Серьезно? Так дешево?
14: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
15: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не ответа.
16: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
17: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
18: Мы готовы удивляться.
17: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
18: Хочется на ТНТ.
19: На ТНТ.
20: На ТНТ.
17: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Рекорд реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с тобой мы будем в течение ближайшего времени, а именно часа, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, самые большие вруны в этом мире – это не те, кто несет чушь, а ровно наоборот те, кто говорят правильные вещи. Потому что говорить громко и смело именно правильные вещи – чаще всего тому, кто их говорит, выгодно. В криминалистике есть даже такое понятие «критерий против интересов». Это когда заявление лица считается максимально достоверным, если оно не выгодно самому этому лицу. Это и есть один из самых надежных маркеров искренности. А все правильные слова чаще всего говорят, чтобы что-то благодаря им получить. И именно поэтому самым подозрительным должно быть именно то, что звучит правильно и красиво. Мы, нужно признать, иногда тоже так звучим, но это не имеет никакого значения, потому что мы не продажники, не политики, а просто обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Липецкой области 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила другую пенсионерку. Теперь гонщице грозит до 7 лет тюрьмы. Женщина без прав ехала по встречной полосе и не заметила 65-летнюю местную жительницу на краю дороги. Причем самокат бабушки оказался повышенной мощности – 500 ватт. Поэтому экспертиза отнесла его к мопедам. Пострадавшая получила перелом костей черепа и черепно-мозговой

0: мозговую травму, а дело уже передали в суд.
1: Вот он, новый прекрасный мир бабушек. А вы как себе представляли раньше будущее? Вот как вы себе представляли раньше 2026 год? Наверное, знаете, там на летающих автомобилях ездит, там летает молодежь. Нифига! Бабуси на электросамокатах сбивают других бабусь. Вот вам будущее наступило.
2: Ну, понимаете? Все правильно. Будущее, оно для всех, как бы. Все равны. Бабушки тоже имеют право кататься. Вот что такое щеглы эти малолетние гоняют?
1: Вы про какую из этих двух бабушек?
2: Ну,
1: про,
2: да, права. Согласен.
1: Так вот, а я вот именно про вторую. Бабуси на электросамокатах сбивают других. А, знаете, это вот для меня, это пора текать. А то, знаете, везде эти пенсионерки, того и гляди, тебя либо прижучит одна бабушка, либо ты другую бабушку. Кстати, есть такой тип эмиграции? Вот знаете, есть политический, да, типа, когда эмигрируют по политическим мотивам, а бабушкинский есть, что, типа, бежал из страны из-за старушек?
2: Ну, зачем сразу из страны? Из Липецкой области пока нужно говорить.
1: Пока, да. Как туда? Типа, я из Липецкой области переехал, так сказать,
2: в Москву.
1: Да. Типичный путь. Но теперь, можно сказать, из-за старушек. Но, знаете, я просто... Значит... В Липецкой области сколько там 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила другую? 71-летняя. Вы знаете, я вам скажу честно. Я вот раньше, вот до этой новости, по крайней мере, я поймал себя на том, что вот я думал, ну вот что делают бабушки в 71 год? Ну, сидят на скамейках. Ну, не знаю, ну, лежат на тахте. Ну, я не мог даже в страшном сне себе представить, что они в 71 год гоняют на электросамокате с повышенной мощностью. Ну, ладно, там, хорошо, ладно, бог с ним. Электросамокат может быть там, ладно, может, она электробабушка. Может, на заправке была очередь, она оставила там свой ламборджини, да, и пересела на электросамокат. Но зачем ей повышенная мощность? Зачем ей бабушка? Что это за бабушка с повышенной мощностью? Она что, хотела быть бабушкой номер один?
2: Ну, возможно, этот самокат с повышенной мощностью дедушкин. А дедушка тот еще как бы.
1: Обратите внимание, про дедушек вообще ничего. У нас во всех таких историях бабушки. Дедушки поникли, а бабушки бодры и веселые, как мы видим из этих новостей. И это меня очень пугает. Особенно вот такие. Это когда, знаете, когда вот эта бабушка, которая захотела быть королевой бабушек. Кинг Гренни. Понимаете? Король бабушка. Куда она вообще ехала на самокате повышенной мощности? Гналась за почтобанком, что ли?
2: Ну, ладно, ну, какие-то дела у нее были важные, то есть, ну, срочные какие-то там.
1: Какие?
2: Ну, какие-то, ну, не знаю, там.
1: Куда?
2: Ну, как-то вот куда-то опасно, куда-то. И поэтому аж по встречке как бы втопило.
1: А тогда у меня еще вопрос важный. А тележка где у нее была? Вот где у бабушки, которые едут на самокате повышенной мощности, тележка? Они же, ну, как бы, они же не могут без тележек. Где она была, на руле или, как у курьеров, на спине?
2: Вот, возможно, для этого у него его и повышенной мощности самокат, чтобы тележку вывозил. Вот у нас сзади прицеп. Знаете, вот у некоторых машинах прицеп, у дачников там, к Ниве, например. А у нее...
1: А то есть самокат, да, обычный не везет, да? Ну что, это, кстати, может быть смягчающим обстоятельством. Ну, окей, причем, значит, как было сказано, он оказался повышенной мощности, и экспертиза отнесла его к мопедам. То есть самокат приравняли к мопеду, а бабушку приравняли к Шумахеру. Я правильно понял?
2: Ну, кстати, странно, там говорится, что приравняли к мопеду, и она ехала без прав. Ну, на мопеды права не нужны, насколько я знаю.
1: Нет, конечно, нужны. Категория А. Нет, ну, тебе нужны права, тебе нужны просто, в принципе, права. Конечно, нужны. А на мопед с повышенной мощностью нужны права категории Б. Бабушка. Ну, в смысле, в категории Б.
2: Бабушка с прицепом.
1: Тележка. И теперь, значит, уголовное дело ей грозит, то есть, тюрьма, да? То есть,
2: до 7 лет.
1: То есть сейчас за шумахерство бабушек дают до 7 лет?
2: Ну, если она накосячила, да. Если...
1: Ну, тогда, знаете, ну, я надеюсь, она все-таки выйдет... Ну, если она в 7 лет отсидит, тогда она выйдет как раз самокатов на... Хотя, ну, вряд ли. 7 лет у нас еще долго раскачивается. Они еще будут ездить.
2: И полдо, да,
1: еще...
2: возможно, заскочит там через 5 лет.
1: Я очень 4, надеюсь. Да. Так что еще успеет пошумахерить.
2: Да, конечно.
1: В Липецке. Но вопрос вопросом. Этот вопрос не новый, не свежий, уже давно не актуальный в российском социуме. Но по-прежнему нам его дают новости. И вопрос этот можно было бы поставить там долго, что-то там, да, бла-бла-бла. Может, одним словом. Самокаты. Давайте поставим эти самокаты ребром, там, рулем, да, сзади, как угодно. Вот нужны нам они или нет? Оставить, запретить, но только давайте, если уж запрещать. Запретить, все понятно. Нет, если запретить, то не запретить, а чем-то заменить. Да, вот даже говорят, когда курить, да, не надо бросать, но надо чем-то заменять, да, сначала, по крайней мере. Чем заменить самокат? Вот чем можно заменить самокат?
2: Ну, слушайте, ну, наверное, знаете, ну, лошадь это дорого. Вот ишак. Нормальная тема. На ишаках передвигаться.
1: Электро?
2: Столе или не, обычный ишак.
1: А повышенной мощности?
2: Ну, это уже осел.
1: Чем можно заменить? Ну, может быть, коньками, вот как конь, ишак, чем-то еще, потому что люди уже привыкли, они хотят это, как бабушки.
2: И какие-то случаи интересные, как бы, раскрывающие максимально эту проблему.
1: Ну, или закрывающие ее окончательно. Да. Вы поняли? Обсудим это в народных новостях. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге водитель попытался дать инспектору ДПС 50 тысяч рублей, но тот в ответ дал ему почитать уголовный кодекс. Мужчина, похоже, намек не понял. Во время оформления ДТП на Московском шоссе он просто засунул деньги прямо в книгу. 30-летний водитель хотел избежать административной ответственности и выдворения из России. Инспектор от взятки отказался, а теперь историей занимаются правоохранители.
2: Конечно, он намек не понял, а как понять? Послушайте, ну, давайте говорить откровенно, ну, трудно так быстро сориентироваться и перестроиться. Это вот что, должен был он понять? Это вот тот редкий честный инспектор или обычная неформальная процедура оформления невидности водителя? Как ему было так сразу понять и перестроиться? Послушайте, за долгие годы, еще с 90-х, собственно, где это все началось, он знал, что... Если инспектор тебе что-то дает, что-то подсовывает, то в это надо что-то совать. В хорошем смысле, деньги, да?
3: Обычно использовали, правда, не уголовный кодекс, а кожаную папку.
2: Да, а если это уголовный кодекс, это, ну, это просто означает, что надо класть чуть больше, чтобы его не применили. Да? Ну как? Ну, так сказать, ну или, может, просто дал, что попалось под руку, да? Да, как ему было так быстро, раз на ходу, понимаешь?
3: Кстати, это так, к этому инспектору тоже есть какие-то, ну, вопросы, не претензии, конечно, вопросики, ну, что словами не мог сказать, ну, чего вот, не давай мне взятку, вот, трудно, что ли, сказать, люди ртом договариваются, а он просто молча сунул ему
2: про 90-х, забыли с 90-х эти слова, их никто, они не, ведь, понимаете, ведь есть же какие-то, ну, вот, есть так называемые там разводы, там, у инспекторов, у других людей, где им там говорят, как там, что делать, что не делать. Я на них никогда не был, да, но слышал, и знакомые есть, слышали. И друзья. И что-то... И таких слов-то нет, не давай... Что это такое? Таких слов никто... Вы помните, чтобы где-то кому-то когда-то такое говорили?
3: Ну, этот Джей все-таки, как выяснилось, да, ты имел в виду именно этот,
2: честный. Он оказался
3: честный.
2: Молодцом, возможно, да? То есть это значит что? Это значит, что... Правило, вот для этого чувака, который ему дал взятку, правило не сработало. И отсюда вывод, в любом правиле есть исключение. Тут все понятно, я не понял только одного. Там, значит, 30-летний водитель, да, хотел избежать административной ответственности и выдворение из России. Выдворение из России. Это вот почему? Это потому, что он гражданин другой страны, ну, скажем, Гондурас. Ну, или, знаете, обычный парижанин в Петербурге, да? Тогда почему нам об этом говорить?
3: Чернокожий парижанин.
2: Почему чернокожий? Может быть, краснокожий? Я не знаю, какой угодно. Ну, нет, просто, да, или это первый вариант, поэтому его выдворяют из страны, или, поскольку нам здесь новости не сказаны, нам приходится додуматься, или, может быть, это он так сильно нарушил, да, что вот за это ему грозит выдворение из России. То есть проехал на красный по встречке, пьяный на скорости там 200 км в час без прав, не пристегнутый, стоя за рулем голый. Вот только это может, за это может грозить выдворение из России.
3: А куда же можно за это? Нет, конечно, за это стоит выдворять, конечно, с концами. Ну а куда его? Кто его примет такого? В Пакистан?
2: Ну, а если, понимаете, это опять вопрос, он гражданин какой страны? Если он, скажем, гражданин Пакистана, то может и принять обратно. А если это вот наш человек, который просто...
3: Да. Ну, вот если это наш человек, ну, вот, скажем, вот слишком он накосорезил, да, вот, ну, в Пакистан.
2: Это в хорошем смысле или в плохом? Это для перевоспитания или... Нет, а вот нет, пройдите секундочку, вот вы выдвигаете предложение. В эфире причем. Ну-ка, пожалуйста, обоснуйте. Зачем человека... Который в уголовный кодекс засовывал
3: 50
2: взятку.
3: Тысяч.
2: Да. Нет, в Пакистане он, конечно, пригодится. Но, нет, конечно, там он лишним не будет.
3: 50 тысяч в Пакистане, это можно купить там отару.
2: А, в этом смысле, поддержать экономику Пакистана. Тогда да. Ну, вы знаете, ну вот я думаю, вот сейчас этого человека, кто бы он ни был, да, вот этот, который взятку давал, да, и которого выдворяют из страны, и все остальное. Вот он, знаете, ведь, ну какой смысл вот в этом? Ведь смысл в наказании, чтобы человек изменился, да, в хорошую сторону. А ведь он сейчас думает, ну, а что я сделал не так? Ну, может быть, он думает, вот я что-то, меня там, административное, может, уголовное, выдворяют из страны. Вот что я сделал не так? Может быть, надо было деньги не в уголовный кодекс совать, а по старинке, в права или рядом с правами.
3: Или так в рот инспектору. На конфетку.
2: Че ему думать? Какие варианты? Но если его выдворят, в принципе, это уже не наша проблема.
0: Крем-хруст шоу на рекорде.
4: Салют, это Тим Вокс. Сегодня вечером в рекорд-клабе актуальная электронная музыка, свежие релизы и треки.

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Новый уровень технологий по честной цене. Встречайте. Молодой и амбициозный бренд Tenet Plus в BCR Motors. Городской стиляга Tenet Plus L4 создан покорять проспекты. Просторный кроссовер Tenet Plus L6 готов к любым дорогам России. Уже в наличии в BCR Motors. Запишитесь на тест-драйв. Станьте первым владельцем Tenet Plus. Официальный дилер Tenet Plus BCR Motors. Новикова Прибоя 2. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пьяный петербуржец украл из ресторана 8 килограмм камбалы, а на следующий день вернул добычу через курьера. Вместе с покаянной запиской. Ночью мужчина пробрался на кухню ресторана «Шаляпин» в Репино и забрал рыбу из морозилки. А утром решил все исправить, написав: «Как протрезвел, я понял, что натворил. Правда, камбалу все равно пришлось утилизировать. После того, как продукты побывали за пределами кухни, готовить из них уже нельзя». А записку сотрудники решили оставить себе на память.
2: Да, память хорошая. А по записке также на память можно завести уголовное дело. Если
3: но
2: что.
3: Они решили не заводить.
2: Нет, ну правильно, нет, надеюсь, что не будут, конечно. Ну или просто обменять эту записку ему на 10 килограммов форели. Ну или на что-то еще, на 10 килограммов денег, например. Но, значит, что там? Ночью мужчина пробрался на кухню ресторана «Шаляпин». Важно, что ночью, да? Это вот, потому что, ну, как раз вот именно это и говорит о его намерениях. То есть намерения были криминальные. Потому что если бы там, ну... Если
3: пока
2: так,
3: все поварята спят, он коварно на цыпочках, да, пробрался к холодильнику.
2: Ночью, да. Пробрался на кухню ресторана «Шаляпин», да, это тоже временно. И забрал рыбу из морозилки, а утром решил все исправить, написав, что там, как протрезвел, я понял, что натворил. А что он, как ему показалось, натворил? Ну, то есть, смотрите, вот что было, это самое же важное. Ну, значит, очухался, да, со страшного такого рыбьего будуна, да, значит, и видит перед собой 8 килограммов камбалы. Сначала, наверное, он обрадовался, подумал, о, поймал, там, в канале Грибоедова или в ванне, да, где там еще можно поймать, да. Это была первая мысль. Вторая, наверное, мысль была, а вторая, наверное, была ужасная, потому что что еще думать? А вторая, наверное, была такая, а может быть, ё-моё, может, это я с камбалой бухал? И корешей придушил, 8 килограммов корешей мертвые, что делать? Ладно бы там, знаете, еще, там, не знаю, кореши были корешкой, а здесь солидная камбала, уважаю.
3: Сам весь такой вот рыбой воняет.
2: Да, ну, то есть, как будто он ее это. И тогда все сходится. Когда, как протрезвел, я понял, что натворил. То есть, понял, что натворил, угробил 8 килограммов собутыльников. Ну, вы знаете, а вот для меня самое страшное здесь, конечно, нет. Самое страшное, ведь, смотрите, ведь судя по этой записке, да, и потому что человек сделал, я протрезвел, понял, что натворил, отдал, да, там. Ведь, судя по всему этому, это нормальный и даже приличный, порядочный человек. Примерный сын, хороший отец, не знаю, добросовестный там рыбак-камбалист, да, кто он там еще?
3: Не
2: да?
3: Маргинал, потому что есть деньги на курьера, например, да, то есть никакой там не бродяга, никакой не бомж какой-то, да?
2: Да!
3: А, и причем, да, возможно, он клиент этого ресторана был.
2: Конечно, скорее всего, может быть, может, сам Шаляпин, может, фамилия.
3: Прохор, да.
2: Вот это и страшно, потому что приличный нормальный человек, но как нажрется, никто, и даже он сам не знает там, что у него было в башке, он сам не может объяснить, сам не знает, зачем он ее украл, и действительно, зачем, ведь самый важный вопрос, что он там себе на косых глазах надумал, может, ему, это, кстати, очень важно, вот, важен мотив, что, ведь что у них у пьяных в башке, потому что насколько они опасны, и я надеюсь, что это был хороший человек, я надеюсь, что
3: когда
2: ему, и когда пьян, ну, то есть, и даже когда пьяный, он остается хорошим, может быть, ему попили, знаете, почему он камбулу это мог? Может, ему по пьяни показалось, что он эту камбалу спасает. Знаете, типа, принцесса камбала 8 килограмм, а за ней гонится злодей, морской петух. Например.
3: Или черт морской.
2: Или просто черт.
3: Да. Это, кстати, объясняет такую зацикленность на камбале. Потому что, смотрите, это холодильник целого ресторана. Там, кроме камбала, там еще конечно. И баранья нога, возможно, была там, да? То есть это вот все.
2: Ну, баранью ногу спасать. Там... А баранью ногу от кого спасать? Можно.
3: А кто? А он не взял ничего. Целенаправленно только камбалу.
2: Да, то есть ему показалось, что он ее спасает. И спас, видимо, действительно, и видимо, не просто спас, а, видимо, и сама эта принцесса, как ему виделось, вот эта принцесса, 8 килограммов камбалы, в благодарность за свое счастливое спасение дала ему свою любовь. И тогда, кстати, понятно, да, что там было в новости.
3: Почему он сказано, если рыбой воняет?
2: Да, да, во-первых, а во-вторых, там было сказано, правда, эту камбалу все равно пришлось в ресторане утилизировать. То есть он что-то с этой камбалой сделал. Значит, камбалу по пьяни он еще и это, как это, любил до утилизации.
3: Вот даже не вот в этот я не склонен верить.
2: А почему? А вы не верите в счастливый конец этой
3: смотрите,
2: истории?
3: Я чисто теоретически понимаю. Камбала была из морозилки, замороженная. Это трудно. Она такая, как твердокаменная она такая, понимаете? Как вот?
2: Ну, а это когда, разморозить. Это когда воровал. А с утра, когда проснулся, уже камбала.
3: Согрел ее, то есть она оттаяла, потекла.
2: Потекла, конечно, да. Да полной-полной утилизации.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне начали называть детей именами героев турецких сериалов. Среди самых популярных оказались Неслихан и Бурак. Особенно часто такие имена выбирают родители из Москвы и Подмосковья. В 2026 году среди необычных имен также появились Одиссей, Аполлон, Амур, Любомир, Клеопатра, Шахерезада, Эсмеральда и Малина.
2: Малина? Малина, это в честь малины в Марьиной роще, да? Знаете, мало ли малин в Марьиной роще. То есть малина, но, ну, на уголовном жаргоне это воровской притон. Это в этом смысле малина? Типа, ты зашухерила всю нашу малину и теперь за это получай, да?
3: А возможно, в честь испанского драматурга Тирса де Малина.
2: Ну, менее вероятно. Не, ну послушайте, нет, малина в это идет как раз в первом смысле очень милое имя. Просто не надо малину шухерить, да?
3: А возможно, когда просто отец «Р» не выговаривает. Хотел «Марина» сказать. «Малина». Как называется? «Марин».
2: Но на бумаге-то ручка он выговаривает. Был тоже пьян. Нет, что, «Малина» отличное имя. Особенно, если ты Аполлон. Да? А «Эсмеральда»? «Эсмеральда», слушайте, это, конечно, да. А «Эсмеральда», это, я так понимаю, в честь проститутки, да? Это же... «Эсмеральда» — это главная героиня этого собора Парижской Богоматери. Да. Гуго, цыганка-проститутка. А, типа, пусть будет как проститутка. И вообще они любят эти имена, «Эсмеральда». Да? Красиво в этом смысле. А «Одиссей» — это, я так понимаю, что из-за коня, да?
3: Ну, как бы, да, наверное, сейчас же это все там...
2: Да, конечно, ну, деревянный конь, благодаря которому греки-то и смогли в Троянскую эту войну. Да, может быть, любит деревянных коней человек, почему нет? А «Шахерезада» — это отличное имя, но я не очень понял, а «Шахерезада» уменьшительно, сокращенно это как будет, «Шаха» или «Зада»?
3: Или «Зада», да.
2: Как?
3: «Херезада».
2: Красиво. Но главное не это. Там же что главное было? Значит, что россияне начали называть детей именами героев турецких сериалов. Из самых популярных оказались Неслихан и Бурак.
3: Бурак.
2: Неслихан, Бурак. Ну, то есть... Я вам скажу, мы с вами вступаем в новую эру. Возможно, мы ее уже не застанем. Ну, то есть, смотрите, то есть, значит, лет через 18, да, вот представьте, значит, когда этот Неслихан вырастет, значит, через, знаете, там, 20 лет, значит, на стройке Неслихан, да, убегает от полиции. Это, при этом это будет уже в том будущем, это совсем не значит, что это нелегальный мигрант. Да, просто его родители любили турецкие сериалы. Да, Неслихан Иванович Эсмеральдов.
3: Это же красиво. А что тогда он полиции убегает? Если он москвич, как бы. Просто имя обязывает.
2: Неслихан, конечно, да, или Бурак.
3: А Бурак это вообще мужское имя?
2: Трудно сказать, красивое в любом случае.
3: Бурак.
2: Но, понимаете, то... В честь героев турецких сериалов они называют. А чем им, простите, герои наших сериалов не угодили? А почему не назвать, не знаю, в честь там нашего героя какого-нибудь сериала нормальным именем человеческим? Например, в честь героя сериала «Бригады», почему не назвать ребенка «Космос»? Или еще более нормальным таким человеческим именем «Пчела», например.
3: Или «Зукалис», например. Или есть такой сериал «Доктор Тырса».
2: А, да, и такой есть?
3: Да.
2: А Тырса это в честь кого?
3: В честь, не знаю, потому что Пореченков играет, я не знаю.
2: Это она, он, они?
3: Пореченков играет.
2: Да неважно, так Тырса что, так играет кого?
3: Тырсу играет.
2: А почему, кстати, да, и, кстати, Пореченков тоже хорошее имя. Пореченков, например, там, я не знаю, Пореченков Николаевич... Нет, ну почему не в честь наших? Ну, в конце концов, ладно, но если какие-то модные сериалы, вот был этот, как он там называется, «Слово пацана», да? И там был какой-то там уголовник, я не помню, герой Кощей, да? Почему не назвать нормально, так сказать, по-нашему, Кощей, Аполлон, Одиссей, Малина?
0: Крем-хруст-шоу. Рекорд-реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я Твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: И в этот момент нашей программы мы возвращаем в ваши уши то, что вышло из ваших пальцев. Вам, дорогие наши пишущие радиослушатели, конечно, и только вам, потому что вы-то для этого радио в основном и слушаете, понаписали сюда разных сообщений, чтобы что, правильно, чтобы мы их почитали в эфир. Сейчас и будем читать кое-что из того, что вы написали. Это у нас народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что некая старушка на электросамокате повышенной мощности, несясь по встречке, сбила другую старушку-пешехода. И вот это очередной как бы виток как бы этого самокачивания страны какой-то такой, скатывание в самокатчество. Мы спросили себя, что с этим делать, как с этим бороться, может не бороться, может быть как-то вот, ну не знаю, ну просто как-то что-то ограничить или наоборот не ограничивать, какие-то случаи, истории, чем заменить можно эти опасные электросамокаты и все такое прочее. И вот нам пишут по поводу старушек. Арчибальд пишет. В автово при выходе из метро бабуси сидят тихо, спокойно, торгуют цветочками, яблочками. То есть не сбивают друг на самокатах.
0: Ну, может, просто потому, что там рядом автово, а не самокаты. То есть метро, я же понимаю.
1: А вот не факт. Ты заметил, дорогой Арчибальд, сколько там вокруг припаркованных самокатов? Может, старушки примчались на самокатах метро автово, как бы вот.
0: А, просто припарковались
1: и сели,
0: да.
1: Не с самокатов же им торговать, как бы. Ну.
0: А, кстати, да, действительно, я вспомнил, там есть самокаты. Да,
1: это бабушкинские самокаты. Скорее
0: всего. В смысле, бабушкинские.
1: Ну, они их прикатили.
0: Ну, это не в том смысле, что в метро бабушкинские.
1: Не-не-не, ну как же.
0: В Москве. Я понял. Да, но опять же, дорогой мой, давайте не про бабушек. Мы говорим про самокаты. Что с ними делать? Что делать сама? Нужно, пускай будут. Ладно, есть уже и есть, мы так или иначе к ним адаптируемся. Как в свое время приспособились к автомобилям, да, в 19 веке еще, в конце. Да, но ничего страшного, тогда все так же начиналось, да, и как-то вот выжили.
1: Как-то да.
0: Или надо их к чертовой матери этой самой метлой. Какой метлой можно гнать самокаты? Той же, да?
1: Да.
0: Что с ними делать?
1: А вот как бы альтернативу предлагают. Чем заменить? Заменить самокаты прыгалкой на пружине, в скобках, прыжковыми ходулями. Знаете, вот в цирке такие есть.
0: Да, можно. А зачем?
1: Ну, как бы, чтобы бабушки прыгали на ходулях.
0: А!
1: Чтобы они сверху у нас сваливались.
0: Чтобы все окончательно превратилось в цирк. И тогда все встанет на свои места. Давайте читайте его, ладно.
1: Вот о минусах самокатов. На самокате нельзя заниматься интимом. На нем даже ездить вдвоем нельзя. А в машине интим возможен.
0: Как это нельзя заниматься? Подождите. Когда я вижу, я это и раньше видел, и до сих пор вижу, когда они на самокатах ездят вдвоем и втроем, это они, прижавшись друг к другу, паровозиком в области паха к этому, они, это что они делали?
1: Они вот едут куда-то, где спешатся.
0: А вот в машине как раз так нельзя. Вот когда, впереди водитель, ты, конечно, можешь максимально сзади к нему подвинуться, да?
1: Ну, да, или он может тебе свое сиденье, как бы.
0: Нет, ну это сиденье между вами, а здесь-то почему? Как раз это идеально. Больше того, это идеально и на ходу с ветерком, да, и ощущения другие. Самосекс. На самокате. Вы, кстати,
1: видел, конечно. Что? Даже четверых видел.
0: Да.
1: Серьезно, четверых.
0: И никуда не сообщили. Четверых это уже групповой самокат. Это на улице это
1: да,
0: это...
1: таким паровозиком. А вы строились друг к другу.
0: Так почему их вообще называют эти самокаты самокатами, а не паровозами? Это уже поезд.
1: Ну какой-то такой, да.
0: Такой, куда? Поезд направление, да.
1: Такой голубой вагон.
0: В Воркута, Ленинград. Ну давайте я почитаю.
1: Давайте.
0: Так. Читаю все, что попадается на глаза, как водится. Вот... Вот, кстати, вот Вячеслав пишет. Привет, КХ. Работаю водителем автобуса. Вы как думаете, как водитель автобуса соотносит себя с самокатчиками, а главное, какая история у него про них?
1: Ну, я думаю, как-то он на них смотрит свысока. Да.
0: Значительно с большего высока, чем вы думаете. Работаю водителем автобуса. Между собой мы самокатчиков называем. Вот подумайте. Не так все просто. Сразу я понимаю, что какой-то простой ответ напрашивается там на букву Х. Слово какое-то простое.
1: Или
0: да,
1: на
0: там.
1: Букву П. Петушара.
0: Да нет. Нет. Все-таки на букву Х. Давайте помягче.
1: На букву Х называют?
0: Да. Да, ближе к У, да, практически, да. Почти угадали. Мы между собой самокатчиков называем хрустики. И вы знаете, ну, во-первых, конечно, радостно, что только называют, а не слышат, не делают, да?
1: Так это еще мотоциклистов водители в автобусе.
0: Да, это раньше было. Но, понимаете, страшно же нет. Дело не в том, что называют, а кто называет. Вот если бы там вы когда их называли бы хрустиком, это просто шутка. А для водителя автобуса это не шутка. Для водителя автобуса самокатчик хрустик – это уголовное это, дело.
1: Да. Это цель. Законная добыча. Нет,
0: послушайте, вот это надо узнать. Я не могу это пропустить. Тут надо позвонить сейчас. Кто это, Вячеслав сейчас?
1: А если он прямо сейчас в автобусе и как бы отвлечется на звонок и сделает какого-то хрустика хрустиком?
0: Послушайте, какой же тогда это... Какая же тогда это цель? Это случайный хруст. Меня, кстати, называют хрустиком. В каком смысле, кстати?
1: Ну, в таком. Не в самом хорошем.

0: Не, так дело не пойдет, дорогой мой. Давай, сымай.
1: Ну-ка, эфир можно тратить. Ну, что такое?
0: Давай так, если... Сейчас. Алло.
2: Я вас слышу.
0: Говорит. А, вот он какой, да, понятно. Если вдруг что-то не тебе или не так, напиши, я сейчас тебе еще перезвоню. Так, ну что, давайте вы... А вот давайте я почитаю. Так, значит, ну что пишут... А вот неизвестный пишет. Не знаю, по теме или нет, решать вам. Кремов министры! Вот. А Хруста, ну так, в президенты. Я вижу, вы уже обрадовались просто.
3: Ну, я только, если вы будете президентом, я в другой стране хочу быть министром.
0: Да. Ну, почему так думаете плохо о себе? А? Вы что думаете, я вас из министров не сделаю? Ну да, вы правильно думаете. Так, ну давайте, что...
3: Так. Добрый вечер, господа. Электросамокаты можно разрешить только при выходе на пенсию. И пенсионный возраст тут же задрать повыше. А не пенсионерам даже обычные самокаты нельзя. Там пятая точка неравномерно прокачивается. Если оставить все как есть, через 30 лет нации грозит косопопия. Куда это годится?
0: Пятая точка у кого?
3: Неравномерно прокачивается на самокатах.
0: А, он ездит на самокатах, чтобы прокачать задницу. А, Татьяна, да.
3: Если все оставить как есть самокаты, то нации грозит косопопия. Вам это надо?
0: Нет, мне, ну как? Это зависит от того. Ну, понимаете, я просто человек с фантазией. Косопопия, а что? Это как... А то надоело.
3: Новая
0: уже,
3: норма,
0: так...
3: да?
0: Да, и главное, что надоело так, когда все просто попа прямая, так раз. А так все-таки надо какой-то это, да, с подвыпит под вертом, да?
3: Кремов. Нет, я бы оставил суть. Я за стабильность. Я за... Вот.
0: Так, сейчас, ну,
3: а вот...
0: Сейчас, извините, вот смотрите, вот Лев неожиданно вставил свою ремарку, ваш любимый, видишь, про Хрустик. Хрустик — это так женщина Хруста называет перед интимом. Да, все хорошо, но я не понял, почему.
3: А ну, видимо, ну, суставы у вас хрустят уже, знаете.
0: Чего он меня перед интимом
3: колени
0: называет
3: там.
0: Хрустик? Он что признался? Это в смысле, сейчас, чтобы я очень большая женщина, навалилась что так,
3: хрустите,
0: а?
3: Да.
0: А вот смотрите, вы помните, я вас спрашивал, как называет водитель автобуса словно собакачков? Вот тут какой-то человек без ника версию свою дал, вот смотрите.
3: Я видел, да.
0: Видите? А почему? А,
3: смотри, возможно, и так называют. Между собой.
0: Так, ну что, все?
3: Ну вот, например...
0: Давайте последнее.
3: На днях видел электросамокат, припаркованный на козырьке парадный. Вот это подход к безопасности.
0: На козырьке? Не, ну на козырьке это нормально, не так, да, страшно. Нет, если он козырьком называет то, что снизу, а не то, что сверху.
3: Нет, то обычно козырьком мы называем то, что сверху.
0: А у вас козырек сверху? Да. А у меня просто сейчас снизу. Снизу? Пока. У вас просто уже... Да. Ну, а что нет? Ну, заехал человек на второй этаж, например.
3: Да.
0: А куда
3: просто парк? И не мешает как бы движению. Нет, обычно абсолютно нет. Раскорячат его на тротуаре, поперек
0: тротуара.
3: Они
0: еще просто бросают его, а не он валяется посреди. Нет, а на козырьке даже нормально, крыша на козырьке. В лифте. Кстати, я в лифте самокат. Я видел, кстати, реально, я вам клянусь, видел самокат, но не электрический, а просто обычный. Припарковали в лифте, я не понял, какая история за этим стояла.
3: Как ну, он? Кто-то забыл, кто-то, не знаю, что? Ехал в гости с самокатом.
0: Забыл, что?
3: Кто? Куда едет? Зачем? Откуда у меня самокат?
0: Да, это обычная история про самокатчиков. Ну что, все?
3: Ну давайте, да.
0: Напомните тогда.
3: Ну вот про самокаты и электро, как бы, электровелосипеды, и про моноколеса. Вот как с этим бороться? Нужно ли бороться? Как бы, мешают ли они тебе, не мешают? На каких-то примерах мы это кое-что почитаем еще раз.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крафт-Хруст-Шоу.
1: Во Владивостоке отцы школьников подрались в школе, куда их вызвали из-за драки их детей. Администрация пригласила родителей обоих драчунов на беседу, но прибывшие разобраться в поведении своих чад мужчины сами быстро перешли от слов к кулакам. Прокуратура начала проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
2: Обстоятельства произошедшего, это они имеют в виду драку отцов или драку детей?
3: Нет, драку детей выясняли обстоятельства в школе. Там директор школы, школьный психолог, возможно, классный руководитель.
2: Физрук.
3: А вот новый уровень, да, вот драка отцов, это уже как бы в прокуратуре надо выяснять.
2: Ну, то есть, значит, смотрите, давайте, значит, по порядку. Значит, подрались дети, пришли их отцы, подрались за детей. Да, потом пришли деды отцов, да, и сами быстро перешли, как было сказано, от слов к кулакам. А потом их деды, да, и так сказать, и уже прадеды махались за дедов, отцов и внуков, да. И это, на самом деле, правильный подход, в принципе, если бы это было так. То есть отец должен навалять за сына, дед за отца, прадед за деда, а прапрапрадед вообще отомстить в целом за род. Типа, я твой род труба шатал.
3: Да, и, возможно, как бы дело даже не то, что школьники поссорились и подрались. Возможно, у этих двух семей древняя родовая вражда. Да? И было большой ошибкой звать одновременно отцов. Как бы. Нужно было по очереди растянуть, как бы, одного сегодня, другого завтра, как бы.
2: То есть, вы все-таки думаете, что.
3: Как Монтеки и Капулетти.
2: А может быть. А мне кажется, что может быть просто. Вот драка просто у детишек, у них не было вражды. Просто самая драка у них была вызвана какой-то очень острой темой. И отцы тоже не смогли такое терпеть. Вот что у детей сейчас острая тема? Роблекс, да, вот этот знаменитый. А может быть, знаете, ну, может, папашки в Роблекс тоже рубятся. Может такое быть? И там пошло. А может быть, уж у них же есть такая вот, ну, до сих пор еще этот мем с X7. Может, один батя втащил другому в дыню за то, что тот недостаточно уважительно сказал с X7. Вот как можно сказать? Ведь я вам скажу честно, можно с X7 сказать очень неуважительно. На самом деле, если неправильно.
3: А как нужно правильно отвечать, если тебе скажут «Сексевен»? Вот
2: какой-то... Молчать. Просто мудро молчать.
3: Сказать, чтобы там «Имба» там...
2: Нет, вот. Или, может быть, да, я не знаю. А может быть...
3: Или «Лол».
2: Там. Не знаю, сказал слово «Кринж» один батя. Там, где он должен был сказать «Имба».
3: Вот.
2: Да, и пошло, поехало.
3: То есть, как... это ему сказал «Сексевен», а вот этому «Кринж», да, вот это. Должен был сказать «Имба».
2: Да, вот. Тут так легко сейчас запутаться. Но отцы, как бы, от детей, как видим, отличаются не очень. Такие же интеллектуальные, да, и по полной жизни. Это очень хорошо. Мне тут только одно странно. То есть администрация пригласила родителей, драчунов на беседу, а прибывшие отцы стали драться за детей. Я только не понял, а вот когда отцы начали драться, почему к ним в драку не присоединились дети? А к ним администрация? А потом в драку прокуратура.
3: А может, отцы просто подрались в коридоре школы. Рядом никого не было. Просто встретились и давай махаться сразу там, да? Как бы, пока все школьники на уроках там.
2: Может быть, вы видите, что это вообще не имело отношения к детям?
3: Вообще нет, просто.
2: То есть просто...
3: Ну, тебя и рожа там, да что такое рожа? Че глаза пузыришь тут, дзыришь?
2: А дети... А потом выяснилось, у нас еще дети подрали. Пойдем.
0: Крем-хруст-шоу. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
4: Стих. Юникорн. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Лада Веста, Лада Нива, Гранта, Ларгус, Тревел, Спорт. Это все мое, родное, продается в Юникор.
5: Душевные условия покупки нового автомобиля у официального дилера Лада Юникор. Скидка 20% по госпрограмме. Присоединяйтесь к семье. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д. Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж дилерского центра Юникор. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Автофинансбанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичка унаследовала номер калининградской проститутки. Теперь каждую ночь ей звонят похотливые мужчины. 22-летняя Светлана купила новую сим-карту, а вскоре выяснила, что ее номер до нее использовала девушка с сайта эскорт-услуг. После полуночи телефон разрывается от звонков с предложениями горячей ночи и просьбами приехать по адресу. В итоге бойфренд заподозрил Светлану в работе в эскорте, и пара рассталась.
2: И она начала новую интересную жизнь. Благодаря подарку судьбы новой сим-карте стала, ну, да, раз уж так фишка легла.
3: Для этого переехала в Калининград, потому что ей звонили из Калининграда.
2: Ну, как бы поближе, да, на место работы. Что значит они расстались? Она же не смогла ему объяснить ситуацию. Как это было? Он же подумал, типа, да, что это за гнилая отмазка? Типа, почему тебе звонят мужики с вопросом, возможно ли анал? А, и на ее объяснение, что это такая сим-карта, ну, видимо, просто тяжело вздохнул, да? Ах...
3: Как, что я в Москве.
2: Или она просто ничего не стала ему объяснять, знаете, просто увидела некоторые преимущества сим-карты, да, и начала новую страничку в жизни. И к телефону стала подходить чаще и с большим энтузиазмом. Как это было? Объясните мне, что это значит? Расстались.
3: Ну, как-то вот, ну, чувак не тупой, потому что он...
2: Как бы... Ну, послушайте, ну, как? Нет, ну, с другой стороны, вы, вот звонит этой вашей, как ее зовут?
3: Зина.
2: Да.
3: Пускай будет Зина. Да.
2: Ну, пускай.
3: Я так ее иногда называю.
2: Ну, иногда.
3: Это такое настроение игривое.
2: Есть настроение, да. А так,
3: ну, не важно. А так Зинаида. Тогда так совсем плохое настроение.
2: Хотя зовут ее Света. Ну, это не важно. Да вот, вы представьте, вот звонит ей телефон. Вы рядом лежите, звонит телефон. И вы слышите, что в телефоне говорят, здравствуйте. Он даже не все слышал. Здравствуйте. Анал. Стропон.
3: Вот что вы подумали? Стропон я бы услышал точно.
2: Вот. Ну, что бы вы подумали?
3: Я бы сказал, Зина. Зина! Зина!
2: А ну, в вашем случае проще. Ну, окей. Ну, и, кстати, там, я не понял, там было сказано, москвичка унаследовала номер калининградской проститутки. Тут я не понял, что значит унаследовала. Почему они используют это странное, совершенно неподходящее здесь слово? Я вообще, знаете, когда услышал «унаследовала», я сначала подумал «от бабушки». Типа, бабушка работала под именем строгая госпожа Марго, да, и она...
3: А может, так все и было? Может, проститутка почила в, ну, в бозе, как говорится.
2: Не, ну там сказано, что она купила, да, конечно, купила новую сим-карту, да, вскоре выяснилось, что ее номер использовала. А как они ей до сих пор звонят? Ну, хорошо, допустим, она купила там, да, когда-то он был. То есть это значит, что объявление до сих пор висит где-то?
3: Вот это странно. Зачем эта проститутка из города Калининграда продала свой номер, сдала. Вот, как, так, смотрите, там наработана клиентская база, то есть, да, вот, серьезная. То есть,
2: ну,
3: так,
2: это косяк!
3: Это вообще, это как бы это, такой удар по бизнесу.
2: Но, в любом случае, для этой тетеньки очень удобно, на самом деле. Ведь можно, даже мы, вот мы можем сейчас позвонить этой 22-летней Светлане, да, если висит объявление. И, кстати, если бабушка, например, бабушка этой Светланы, если она ее номер, скажем, потеряет, то она может всегда зайти на сайт горячие бидоны 24 и увидеть ее телефон.
3: Ну да, но программа будет значиться как-то, не знаю, это как Анжела или Снежана, или Эсмеральда, там, да? Или Моника.
2: А почему они такие симки продают и продают как новые? Что это вообще за оператор? BDS Line или что это? Что, кто, как, ну, это продает?
3: Они лайт, как бы, да.
2: Точно, нет, как это возможно? И вы знаете, просто вот так ты слушаешь вот такую вот хрень и думаешь, вот так вот купишь новую сим-карту, и жизнь повернется на 180 градусов. И, кстати, это ей, этой тетеньке, еще повезло, что ей не продали бывшую симку Анастасии Волочковой.
3: А что с ней? Там, ну, Джигурда бы звонил постоянно. Ну,
2: звонили бы больше и предлагали больше.
3: Это хороший план.
2: А так просто какая-то это... А если Джигурду симку... Это они могут и его симку продать как новую. Как вы думаете, вот кто звонит Джигурде, что говорят в этом случае? И расстались бы они, если бы ей звонили как Джигурде.
3: А Джигурде никто не звонит. Это нормально. Можно брать. Это безопасно.
2: Да,
3: зачем звонить Джигурде, если Джигурда сам тебе позвонит?
2: Нет, зачем, да. Нет, я просто действительно хороший вопрос. А зачем звонить Джигурде? Я подумал. Вот вы...
3: Кстати, мы как-то звонили,
2: Не один раз. Да. Так что, ну, поэтому... Да, кстати. Но если вы вспомните, что он нам говорил, помните, он стих читал, и в этом стихе первое, среднее и последнее слово было не какое-нибудь, а слово на букву «Х». И вот... А вот теперь представьте, девушка купила новую карту, бывшую карту Джигурды. Звонит ей мужик, или, может, сам даже Джигурда.
3: Я тебе звоню, Зина!
2: И первое, что слышит ее бойфренд, это слово.
3: Я что-то не забылся. Если девушка купила симку Жигурды, так зачем ему звонить Жигурда себе?
2: Я тоже забылся, ладно, надо подумать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, обернулся в свою римскую тогу, обернулся дважды в свою греческую хламиду, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты, читаем сообщение, черт там.
1: Вот Антон, например, пишет. Добрый вечер, Крем и Хруст. У нас один тип на моноколесе весь район кошмарит. Недавно он попал в соцсети, как синий упал на дороге. И даже не сломал ничего, не хрустнул.
0: Чувствую здесь
1: трагедию.
0: В голосе нет, в голосе очень сильное сожаление.
1: Конечно, если он весь район кошмарит.
0: Ну, нет, ну, даже ничего совсем. Ну, во-первых, чувак, это не так. На самом деле, ты мог просто этого не увидеть. А, понимаешь, хрустит-то только там, где есть кости. А может, он себе сломал то, что моноколесисту особо и не нужно. А там костей нет, да? Может же быть такое, что моноколесист прямо...
1: Намотал это колесо.
0: Нет. Ну, слава богу, на одно. Кстати, нет, это невозможно. Тут вы не очень понимаете принцип работы моноколеса.
1: Нет, ну, если... Не может засосать?
0: Нет, ну, моноколесист — это такой удивительный народ, что я уверен, что даже если он упал вот этим местом, которое не хрустит, в луз, в ямку, например, то он получил об этом, от этого тоже преимущество.
1: И удовольствие.
0: Разумеется.
1: Вот... Мне пацан один на своем тырчике бампер на Солярисе чуть не снес. Я сразу понял, что он тупой. Он попросил меня не звонить его родителям и ничего не рассказывать.
0: А тырчик — это автомобиль или человек?
1: Это тырчик, это пацан на тырчике. Ну, видимо, на электро.
0: А я не знаю.

0: Вот жили ж раньше без них, и нормально. Не опаздывали, пешком больше ходили. Да, раньше, конечно, вы помните,
1: конечно.
0: Раньше все было разумеется. Так классно.
1: А как все на дорожках, автомобили, помните, раньше на дорожках на своих, пешеходах на своих дорожках, велосипедисты на своих дорожках. Ну, действительно, нужны какие-то для них дорожки. Вот тут он прав.
0: Лучше сделать все как раньше.
1: Это само собой. А не как, да, ну, конечно, это во-первых. А во-вторых, вот действительно, дорожки – это хорошая тема. Вы смотрите, есть велосипедные дорожки, да? А какие еще есть дорожки? Ну, в хорошем смысле.
0: Ну, в хорошем, просто пути-дорожки.
1: Почему не сделать для самокатчиков какую-то дорожку? Какую-то такую специальную, путь-дорожку.
0: Ну, какое-то подальше, да, такое?
1: Ну, такое подальше, да, подальше от кого-то. Нет, ну они реально, ведь проблема-то не в самокатчиках. Они потрясают, мне нравятся они. А им на свежем воздухе, они такие красивые. Но почему они ездят? Почему я должен все время... Вот я ощущаю все время, что мне вот сейчас не хватает одной детали. Мне, как пешеходу. А именно вот задних зеркал. Потому что я все время жду, что мне кто-то мимо меня... Щу! Это слава богу, что он проехал здесь, мимо моего этого вместилища там.
0: И рюкзака сзади с подушкой безопасности, чтобы как, что вылетало. Как минимум, конечно. Его.
1: А вот Лев вам пишет, видите, «Отвалите от самокатчиков!» «Мочите!» Как думаете, кого предлагают мочить?
0: Я не знаю, ну какой-то призывы.
1: Призыв, прям призыв.
0: Не надо. Не надо,
1: я все-таки, да, нельзя призывы, да?
0: Нет, не надо.
1: Это все-таки цитата. «Мочите велосипедистов». Давайте чуть, ну просто, может быть, для справедливости, ну чуть-чуть так.
0: Чтобы, ну, да, велосипедистов, да.
1: Да. Что велосипедисты? Ну, замочите чуть-чуть велосипедиста.
0: Ну что вот вы, велосипедисты, на своих велосипедиках это вот все вот.
1: Ну все, замочили, хватит.
0: Да. А вот... Перезвоните, расскажу историю про мою бабушку, электросамокат и стрельбу. Не очень поздно заметил.
1: Ну реально, это самое... Мою
0: бабушку электросамокат.
1: Ну поскольку мы не можем уже посмотреть, мы можем быстро ее установить. Давайте, Кремов, значит, электросамокат, бабушка...
0: Ну не слазь его бабушка на электросамокате и шмаляла во все стороны, как в белый свет, как копеечку. Да ничем, до сих пор шмаляет, да.
1: А, еще заряд на электросамокате не закончился. Да, нам пора. Все, мы валим или мы с вами встречаемся. Я запускаю свой новый курс мощных ораторов. Групповой, кстати, в хорошем смысле. Как туда попасть, заходите на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил. Он называется «Атак». Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
0: А вас также тьфу, господин. Тьфу
1: на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас что мы делаем? Мы стартуем двухчасовое танцевальное действие прямо в экватор недели, в среду, имя которому Рекорд Пати. Друзья, здесь мы ловим мощный плюс вайбик все вместе осенний уже. Конечно же, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, разумеется,

Мы open-air вместе с нашей радиовечеринкой. Прямо сейчас, ближайшие 2-60 минутных отрезка, разумеется, начинаем наполнять импровизированные танцполы здесь, на радиотусе Record Party. Record Party.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «КМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
7: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema, фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского 124, третий этаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: 20% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

свою очередь, продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд всегда с легкостью можно найти огромное количество, если что, более 100 штук интернет-станций на любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Добавить в избранное, понравившееся тоже можно легко с опцией «Добавить в избранное». Все это мобильное приложение Рекорда, сайт radiorecord.ru и еще интернет-поток Пати 24 на 7. Также ищите, потому что если вы прямо сейчас слушаете Рекорд Пати в эфире Рекорда, то вам по-любому понравится этот интернет-поток Пати 24 на 7. Ну а далее по расписанию еще 90 минут мы танцуем здесь, на импровизированных танцполах радиовечеринки Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Havail в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Havail Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Паузгарбанк, ОСС КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Эксит-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Эксит уже сегодня.
6: Эксит. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
8: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema. Фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И если вы только-только к нам присоединились, здравствуйте, друзья. Включайтесь в нашу рекордную вечеринку, включайтесь в нашу радиотусу Рекорд Пати. Если вы с нами уже целый час, спасибо за доверие. Ну и напомню, друзья, в свою очередь, что Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая» и новой постановки «Снежная королева». На трех, ого, танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников мы вам не скажем, потому как они станут известны только в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белая» и новой постановки «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности, разумеется, ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

time to rest. Just do your best.

0: Record. Реклама. Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж-НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: «Секвойя парк» – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. «Секвойя парк» – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Сектор приз на барабане. Буква.
6: Назову слово целиком. Фантастика.
5: Верно.
6: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
7: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
8: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
10: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры с отделкой от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Иногда момент действительно стоит того, чтобы им воспользоваться. В сентябре в дилерском центре «Агат» «Лада Гранта» можно приобрести от 614 200 рублей. Новая машина для города, семьи и ежедневных поездок по специальной цене. Но предложение ограничено только в сентябре. Ждем вас у официального дилера «Агат» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
12: Цена с учетом программ «Трейдинг», госпрограмм и прямой выгода от салона. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивай свои финансовые возможности и риски.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
15: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
16: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд. Через полчасика здесь у нас будет Рекорд Лав Шоу, свежие клубные треки. Расскажу о них обязательно. В мобильном приложении больше 100 интернет-станций. Короче, вы все это прекрасно знаете. Я просто так еще раз проговариваю, чтобы вы, так сказать, закрепили у себя, ну или воспользовались тем самым, той самой информацией, которой я с вами делюсь вот в данную секунду, собственно говоря, в рамках нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, и все это здесь, на нашей радиотусе. Где?

0: Record. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
4: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
7: Серьезно? Так дешево?
6: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
7: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не оферта.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
10: 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520-11-42. Для слушателей старше 16 лет.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, мой личный телеграм-канал Team Vox. Теперь по порядку, друзья. В плейлистах Рекорда там у нас огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента. У нас там записи шоу подкастов президентов Рекорд Клаба. Есть также другие герои эфира, типа Крева Хрусталева, Вейкаперов. Также Виолетта Юшкина с Рекорд Пати с субботним итоговым выпуском. Конечно, Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. И... мои шоу «Рекорд Лав Шоу», «Рекорд Лиз», а еще новое шоу «Час резидента». В этом, на этой неделе, то есть завтра уже, будет классный гость, точнее гости. Вот небольшой спойлер. Поэтому обязательно дождитесь завтра в 23.00 «Час резидента». Ну и слушайте предыдущих гостей, например, Свенки Тюнс на минувшей неделе были. Так что зацените, если что не заценили, в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». У меня в телеге Team Vox. Давайте обсуждать треки, которые совсем скоро, точнее, о которых совсем скоро я вам расскажу в рамках «Рекорд Лав Шоу». А «Рекорд Лав Шоу» буквально через несколько минут в следующем часе. Что же касается шоу «Рекорд Пати», то на сегодня оно закрыто. До завтра.

Because me professional.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данны, я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, расскажу, что у меня в телеграм-канале Team Vox можно все треки, о которых я вам сегодня расскажу, опять-таки, обсудить легко и непринужденно. Итак, прям стартуем Рекорд Лав Шоу с трека от израильского продюсера Джози и его коллеги Кайлор, так называется Astro Voice. Релиз, в свою очередь, вышел 4 сентября на Cavo Paradiso Records. 124 удара в минуту в оригинале. Жанр, мелодик, хаос и техно. Вообще, Джози здесь работает с привычной для него атмосферой и много пространства, перкуссии и мелодики. Ну а трек постепенно набирает клубное напряжение. Хорошее начало, кстати, сегодняшнего выпуска. И в Рекорд Клаб Шоу в самом старте Джози и Кайлор, Astro Voice.
1: Рекорд Клаб.

Друзья, и как приятно каждый раз анонсировать композицию от российских продюсеров. Это Гум-Гам Марч. Я вообще не только про Гум-Гам говорю, а в принципе от любого российского продюсера всегда приятно анонсировать трек. Так, самостоятельный релиз у нас вышел 11 сентября на Арманде, а еще 28 августа трек появился в компиляции Anima Digital Renaissance Volume 1. Позже у Армина Васоти Ibiza 2026. Ну и по саунду здесь у нас мелодичный прогрессив, очень узнаваемая уже атмосфера Гум-Гам. И по сути трек прошел путь от поддержки Анимы Армина до полноценного релиза на Арманде. Гум-Гам в Рекорд Клаб Шоу и их новый трек «Марч». Рекорд Клаб Тим

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. VCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр VCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

друзья, у нас французская, точнее, француз Риво или Риво, его коллега из Израиля Дориан, так называется «Така-така». Релиз стоялся 4 сентября на лейбле Tomorrowland Music. Мелодик хаус или мелодик техно, точнее, гармоник. Мелодичный техно-хаус, короче. Очень цепкий вокальный мотив, вокруг которого и построен весь трек. Риво сейчас явно движется в сторону более масштабного фестивального мейнстейджевого даже звучания местами. И «Така-така» отлично продолжает эту линию. Риво, Дориан, «Така-така». Record Club.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Serial. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: нас композиция Get Your Groove On от Alessa. Да, друзья, вот этот трек уже успел получить очень серьезную жизнь еще до официального релиза. Вышла работа 21 августа, там же на Tomorrowland Music и Body High. Это трек открытия его нынешнего шоу The One. Alessa играл его летом на фестивалях, включая Tomorrowland, между прочим. Ну а на 1001 трек-лист композиция даже поднималась на первое место трендинг-чарта. Круто, круто. 128 ударов в минуту в оригинале. House Group, тот самый большой фестивальный масштаб. Alessa, и прямо сейчас все это многообразие здесь, в Рекорд Клаб Шоу. Alessa, Get Your Groove On.
1: Рекорд Клаб, Team

0: Рекорд. Реклама.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

Следом Рекорд Клаб Шоу. Композиция от Prophecy и Dan Nana. Релиз состоялся 4 сентября на лейбле Now. Причем сам трек еще до релиза появился в летних сетах Prophecy. Дуэт указывал Nana среди своих главных грядущих релизов, а их музыку поддерживали Тиесто, Дэвид Гетта и многие другие известные диджеи и продюсеры. Здесь, кстати, получился очень характерный мелодик техно, плотный грув, напряжение, яркая мелодичная линия. Все, как любит Prophecy. И прямо сейчас давайте заценим этот саунд Prophecy и Dan Nana. Record Club.

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Пацаны, сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального и танцевального и свежего контента и записи шоу подкаста президентов Рекорд Клаба. У меня в телеграм-канале есть все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Лиза. И сегодняшний новый эпизод тоже мы зальем сразу в два телеграм-канала. Поэтому как только вы увидите, что мы дропнули сегодняшний Рекорд Клаб Шоу, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы реально круто поможете, вам легко, а мне приятно, поможете нашему продвижению нашего подкаста в интернете. Далее по расписанию: сегодня среда, значит, в следующем часе гостевой сет Рекорд Гест Микс. Обязательно зацените.

0: через 5 минут в Рекорд Клабе. The Skulls.
1: Hello, darkness, my old.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и сегодня у нас крутейший хаус-вайб от Mad Folk.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: плейлисты Радио Рекорд.
1: Okay, all good things must come to an end, but back again in 7 days. Martin Garrix signing out right now. Stay safe and see you next week.
2: Thanks for listening to the Martin Garrix Radio Show.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.